98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.кроп.ком.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Праз украинскую призму. Программа у Владимира Лапцевича.
2: Добрый день. Шмат беларусов оказались в Украине после протеста 2020 года. Потом в 2022 выбухла полномасштабная российско-украинская война. И многие за яе покинули Украину. Однако шмат беларусов, как диаспоры, так и с меньшинства, живут в Украине и так само, как украинцы, терпят от российской агрессии, якая тянется уже 4,5 года. В Украине действуют белорусские организации. Одна из них, якая была зарегистрирована 1,5 года тому, беларуска спільнота Украины. С яе кіраўніком Алексеем Францкевичем мы поразмаўляем об яе дзейнасці и меркаваннях на конт ситуации у беларускай дыяспоры агулам и особно в Украине. Добрый день, Алексей.
3: Добрый день, вітаю.
2: Ці много в Украине дзеючых организаций беларускай дыяспоры? Як на их дзейнасці и агулам на беларусах отбіліся ось гэта паўнамаштабнае ўварванне российских войскаў, у тым ліку, якое ішло, дарэчы, из территории Беларуси? Ці адчуваўся нейкі негатыў з боку украинцев тады? І, магчыма, змянілася нешта с тягом ось гэтых 4,5 гадоў?
3: Ну, по-перше, хотел бы докладнить. Одна организация, так, это громадская спілка беларускай спільноты Украины, яна дзейнічае, зарегистрирована официально 1,5 года. А есть еще одна организация, которой я являюсь керівником, это Благодійный фонд «Вільная Беларусь». Яна зарегистрированная в 2022 году, а до яе была инициатива «Беларусский кризисный центр», який пачаў свою дзейнасць официально в Украине, если я не помиляюсь, наверное, с початку 21-го, ці с конца 2020 года. Ну, я официально была зарегистрирована, да. А стосовно белорусских организаций, если мы кажем про диаспоральные организации, про нацменьшасть в Украине, стосовно остання переписи населения, белорусы были другими по колькости. То есть национальная меньшинство белорусская, она была другая по колькости. Это больше за 300 тысяч этничных белорусов проживало на территории Украины. Была такая организация «Союз белорусов Украины», и они были представлены в 14 регионах. То есть было богато всяких белорусских товариств, белорусских организаций, которые занимались белорусским направлением. Але после полномасштабного вторжения с территории Беларуси, наверное, амаль у всех этой организации, яны ці припынили свою деятельность, и самораспустились. Их не засталось. И, на жаль, на сегодняшний день, то есть это мы, наши организации, которые появились, вот зараз регистрируются и начали свою деятельность после полномасштабного вторжения. И, на жаль, таких организаций засталось, амаль не засталось, да, и сегодня кто это Алена Жаркевич, встреча, ее инициатива «Аутополк» была ланка, но, насколько я ведаю, зараз яны закрылись или нечто такое, и амаль что организаций в Украине, якія дзейнічаюць, да, их не засталось.
2: А як вось са стаўленнем украінцаў да беларусаў, ну і адпаведна арганізацыі, якія з пачатку 20-х гадоў з'явіліся вот, пасля пратэстаў 20-го года, і як выбухла паўнамаштабная вайна, што паказвалі настроі украінцаў да дачынення да беларусаў?
3: До паўнамаштабнага вторгання беларусы былі актыўныя, было шмат ініцыятыў, было шмат беларусаў, якія вымушаны былі з'ехаць з Беларусі з-за палітычнага пераследу і знайсці ў Украіне прытулак. То есть тут было шмат ініцыятыў, кожную неделю адбываліся акцыі на падтрымку нейкія ініцыятывы, беларусаў сустракалі, беларусаў дапамагалі, праходзілі канцэрты. У нас у Львові была тада адкрытая школа беларускай мовы, але сітуацыя у лютым 22-го яна кардынальна змянілася. То есть вельмі шмат беларусаў из-за пачатка вайны вымушаны былі з'ехаць. То есть там і, па-першае, гэта вайна. Па-другое, з тэрыторыі Беларусі палетелі ракеты, пашлі калоны танкаў. Плюс гэта заблакаваныя рахункі, людзі, якія працавалі ўдалённа, яны не маглі атрымаваць заробкі, патрэбна ж было плаціць за арэнду жытла і так дальше. Да, ну, розныя абставіны, і, на жаль, на маю думку, недзе адсоткаў 90 беларусаў з'ехала. Але ў большасці ва Украіне засталіся людзі тыя, якія тут жылі дзесяцігоддзямі до паўнамаштабнага вторжэння. Спачатку, калі пачалася вайна, вайна дзеліць усё на белае і чорнае, свае і ворагі. То есть, калі пачалася паўнамаштабная вайна, беларусы былі ворагамі. Бок з беларускім пашпартам маглі недзе расстраляць на блокпасту. Магчыма, мы калісьці даведаемся, сколькі расстралялі. З беларускімі пашпартамі не бралі эвакуацыйныя аўтобусы, не бралі эвакуацыйныя паезды. Тыя, хто, кажам, этнічныя беларусы, да, яны перасталі сябе нават ідэнтыфікаваць як беларусаў, то есть яны сталі украінцамі. Так ставленне было, як да краіны, якая надала сваю тэрыторыю, якая стала агрэсарам. І дзякуючы беларускім ваярам, першую чаргу тыя, хто аддаў свае жыцці, ставленне паціху, пакрыху стала мяняцца. Таму што самую галоўную адвакацыю за ўсю беларускую нацыю, не толькі за беларусаў тут ва Украіне, а за ўсю беларускую нацыю адыгралі менавіта беларускія добраахвотнікі, якія тут воевали 14-го года, якія з першых дзён сталі на захист Київщини, сталі плечо-пліч з українцями у боротьбі супраць російства. Гэта тыя, хто аддаў жыцці, і тыя, хто і сёння працягваюць гэту боротьбу. То есть, завдяки гэтым нашим сучасним національним героям ставлення патроху стало мяняцца. А зараз тыя, хто тут застався, да, то есть, яны сталі часткай українського грамадства, суспільства, то есть, яны робяць усе той саме, як українці. То есть, яны волонтёрюць, яны допомагають, яны воюють, яны тут живуть, яны робяць усе как вся Украина нечто для того, как не проиграть эту войну, да, и выжить, и по максимости перемахче.
2: У своем дописе на прошедшей недавно конференции «Новая Беларусь», на которую вам не удалось трапить, вы обозначили, что наибольшей проблемой для белорусов в Украине является война. Тих это значит, что на белорусах она отбивается яшчэ горш, чем на украинцах, и ці тычыцца гэта только пытанне у легализации.
3: Ну так, самая галоўная праблема гэта вайна. Гэта не прававы статус, гэта не банкі, а па-першых, гэта вайна, таму што беларусы тут таксама як украінцы кожны дзень сядзяць пад абстрэламі, пад цымі ж шахедамі, пад балістыкай. Па-другое, гэта ставленне, таму што опять ж такі мы ўсе ж памятаем, адкуль пайшлі калоны танкаў, і гэта не вызначаны, хто на дадзены момант, што на сённяшні дзень Беларусь. Гэта страна агрэсар ці Беларусь акупаваная страна, краіна. Таму што ў Верховнай Радзе 22-го года ёсць два законапраекта. Першы гэта прызнанне Беларусі страной агрэсарам, другой акупаванай тэрыторыі, да? То есть гэта палітычная невызначанасць. Таму у беларусаў так яны ставленне троху хужэй, чым у саміх украінцаў, таму што если мы берём как нацыянальныя спільноты, за кожнай спільнотай в Украіне стаіць материнская дзяржава. А хто стаіць за беларусамі, якія жывуць ва Украіне? Прыступны рэжым Лукашэнка, ён надаў сваю тэрыторыю расейцам для таго, каб яны забівалі не толькі украінцаў, але і беларусаў, і этнічных беларусаў на тэрыторыі Украіны. Таму беларусы ва Украіне ў 4,5 гады яны сам на сам са сваімі праблемамі. Мало таго, што ідзе вайна, ліцяць бомбы, ліцяць снарады, да, то есть гэта і ты ж самыя пенсіянеры, якія больш за 4 гады без тых самых пенсій. Людзі, якія страцілі дамы, страцілі ўсё, да, то есть разбомбілі іх хаты. Ёсць сем'і, у якіх муж, ён украінец, прапаўшы без вісткі. Либо сын, пропавший без вёскі, либо люди на сегодняшний день, их домы застались на оккупованной территории, они с детьми временные переселенцы. То есть кейсы ж разные. Тому, а яны с белорусскими пашпартами.
2: На конт пашпартов протерминованных, перш за все. Ці магчыма вырашить в Украину проблему с ими, вот с этими протерминованными белорусскими пашпартами, як ее вырашили, например, у Испании ці на Кипры? То бок лечить их за действенные, хоть термин деятельности уже скончился. Ці магчыма такі варыянт?
3: Тэоретычна магчыма, а практычна будзем, як кажуць, паглядзець. Таму што мы гэтае пытанне падымаем ужо сістэмна другі год, таму што тут патрэбна трошку крыху павернуцца вообще гісторыі. То есть калі пачалася паўнамаштабная вайна, недзе да 6-го месяца прымалі рішэнне, што рабіць з беларусамі. по расейцам было все вырешено, а по белорусам вот до 6 месяца принимали решение. У 6 месяца 22 года в миграционном законодательстве относно белорусов ничего не изменили. А наприкінці 22 года Кабинет министров внес постанову, в якой все те, кто иноземцы и лица без громадянства, которые находились на момент полномасштабного вторжения в Украине легально, их вот эти тимчасовые посвідки, яны автоматично протягивались до конца войскового стана плюс месяц. То есть это была некая такая стабильность, да, то есть не глядя там на просроченные паспорты, на некие иншие речи, да, люди ведали, что яны находятся легально. Але у лютом 26 года Кабинет министров меняет постанову и дает всем 90 дзён, каб яны подтвердили легальность своего нахождения тут на территории Украины. То бок люди, вот у тех, кто за гэты час был потерминованный пашпорт, вот яны оказались в такой не вельми доброй ситуации, потому что любая процедура, она предугледживает наявность действующего паспорта. Тому вот стосовно их, на сегодняшний день есть отказы у нас от миграционной службы, от офиса президента, то есть миграционная служба распрацевала законопроект, он сегодня находится на погоджении в Министерство внутренних справ, да, але... Покуль, скажем так, 4-го был кончатковый день продление легального нахождения, то вот зараз это питание пока не вырешено, да, и люди, те, кто не продлился, они находятся нелегально. Но вот чекаем, как далее будет развиваться эта ситуация.
2: Крыху на иншую тему. После проведения конференции «Новая Беларусь» мы доведались, что миссию демократичных сил Беларусь в Украине теперь означает Ольга Зазулинская. До этого амаль целый год эту посаду займала Светлана Шатилина. Ти со Светланой Шатилиной у у вас было некое взаимодействие, и коли так, то у чем оно выражалось, а коли нет, то чему не?
3: Ну, я хотел бы додать спочатку миссию отчоливал Ковалевский, а потом Манько, а Шатилина была заступницей Манько, а потом Шатилина. Тоже важно, да, сказать, что миссия, она официально заявилась, и настолько я помню, вот у них так само, они офис отчиняли в 22-м году. То есть она не заявилась при Шатилиной в 26-м году. То стосовно Шатилиной, питание же наступное. Светлане Шатилиной, як Светлане Шатилиной, мы ей навод пропоновывали написать заявление и вступить к нам в громадскую спілку. То есть как Светлана Шатилина. А стосовно як представница переходного кабинета, было наступное питание. Мы готовы сотрудничать, или мы чекали некую пропанову, чтобы яны нечто пропоновали. Вот умовно я сказал, мы готовы с вами, потому что мы же не представляем всех белорусов Украины. Мы это громадская спілка и громадская организация. То есть я громадская организация, у нас есть статут, у нас есть напрямок нашей деятельности, то есть определенная колькость людей, якая, скажем так, якую мы представляем. Тому мы сказали, что не питание, мы готовы хоть завтра заключить с вами меморандум о сотрудничестве, але, как мы разумели, да, что вы можете нам предложить, например, там, у нас есть Дом Вольной Беларуси, який мы оплачиваем собственных кишеней, да, то есть музеи, школы, сказали, вот, например, оплатите нам это помешкание, мы хоть сегодня с вами заключим меморандум. Але ніяких таких пропанов, да, за гэты час нам не поступило. Тому мы завсёды готовы сотрудничать с усімі, да, то есть у нас много партнеров, организаций, мы тут працуем 6 годов, и тому, если есть некие пропановы, якія понятны, мы разумеем, чем мы можем быть корыстны, да, то есть на некой справе, да, чтобы мы бачили, да, эту некую допомогу, некие пропановы, да, нечто мы могли робить, да, мы завсёды открыты для размова. На жаль, ніяких таких пропанов, ну, нам не поступало.
2: Новая теперь керавница Ольга Зазулинская прямая справа и каже, вось она давала интервью, что мае планы сустреться с белорусами в Украине. Ну, может, и с вами так само у ее планы сустреться. Ти пойдете вы на такую сустречу, и какие там питания хотели бы обмерковать? Это одно такое питание дотично Ольги Зазулинской. И другое питание дотично агулам. Какие функции, перш за все, на ваш погляд, мусить выконывать эта миссия?
3: По-перше, фура Зазулицкая, она представляет переходный кабинет и офис, да, я правильно разумею. Соответственно, я думаю, что, чтобы, наверное, было бы потребно зробить, как состоялась историчная встреча менавіта с тем, кого она представляет. То есть Светланы Тихановской, да, как белорусы в Украине могли с ней встретиться, могли познакомиться, поразмовлять, как непосредственно Светлана Тихановская расповела бы, что это миссия, что такое за миссия, да, что такое переходный кабинет, как гэтые структуры, гэтые институции уплывают на житё белорусов в Украине. Что они робят, что они хотят зробить, да, что они, максимум, зробили для белорусов, да, коли не зробили, то чему. Тому, я думаю, было бы, наверное, лепше, все ж таки, как Ольга Зазулинская, максимум, я ж не веду, да, раней, а настолько я разумел, роль миссии полегала у тым, как организовать встречу менавіта Тихановской с президентом Украины с Владимиром Зеленским. Зараз такая встреча отбылась. Я думаю, что зараз, наверное, миссия уже потребна для того, как организовать уже встречу Тихановской с белорусами Украины. Максима, я помыляюсь, але ну, поглядим.
2: То бок на початку организация встреч. Ваша думка на конт функции миссии.
3: Я ж не ведаю, да. То есть на сегодняшний день вы ж бачили, я поглядел интервью Светланы Шатилиной, насколько я зразумею, может, я помыляюсь, да, то есть она сама не разумела, и они не нашли поразумения, я на год возглавляла миссию, и в конце они не поразумелись, что такое миссия. То есть она бачила одно, а переходный кабинет бачил другое, да, то есть они, насколько я разумею, сами покуль не ведают, да, роль миссии, а люди тем больше не ведают, да, и на мою думку было наверное, правильно, как голова, кого представляет, да, то есть переходного кабинета, офиса, да, то есть Светлана Георгиевна все-таки нашла час и организовали историчную встречу за 6 годов, как первый раз все-таки Светлана Георгиевна встретилась с белорусами в Украине.
2: Крыху иншее питание. Вот не так давно вы провели конгресс белорусов Украины. Який выник этого конгресса? И кажут, что вы из украинского боку туда никого не запрошали. Це так это?
3: Организацией занималась Алена Жаркевич. То есть была сделана Google форма. И то есть стосовно белорусов все, кто хотел, яны могли потрапить. Стосовно нашей организации. Мы напередне за 3 дни до проведения этого конгресса мы провели свое поседжение. Были представники 12 регионов, было недзе каля 30 человек, да, то есть где мы обмерковали удел наш и громадской спилки белорусской спільноты Украины в этом конгрессе, где мы обмерковали пытания, какие мы будем там поднимать, дознались, кто будет присутствен на этом конгрессе, да, как яны огучивали пытания и думки усіх чальцоў нашай спілкі. Стасовна представнікоў з украінскага боку, да, ну, глядзіце, гэта спачатку была задумка такая правісці для беларусаў і з адным удзелам беларусаў, таму што каб паняць можам, таму што бытуюць такое мнение, што беларусы не умеюць размаўляць, яны не умеюць збірацца за адным сталом, да, то есть, калі яны збіруцца, ўсё, што можа там быць, гэта некія сваркі, абвінавач, да, то есть некий негатив. Мы собрались, и головный выник, белорусы умеют размовлять один с одним, умеют домовляться, могут проводить такие встречи. Да, и наступная такая встреча, и она уже будет с удельниками там и улады, и представниками украинского бока, и медиа, и так далее. То есть, на во что это потребно было, проведение такого конгресса, как заявилась тут в Украине такая пляцовка, где белорусы могли бы знакомиться, где белорусы могли бы размовлять, домовляться, как могли быть почуты. И эта встреча, она прошла позитивно, были представники и войсковцы, и волонтеры, разные, скажем, белорусы, которые живут и стало тут, и кто воюет 14-го года, и ветераны. На мою думку, все отбылось вельми добро, да, и повторюсь, да, то есть белорусы умеют размовлять, белорусы могут сбираться, и я думаю, что разом могут и нечто робить, и добиваться неких выников.
2: Какие планы белорусской спільноты Украины, вашей организации на ближайшие год-полтора?
3: Зробить все, как маха хуче, перемахчи нашего огульного ворога, как приблизить перемогу нашу огульную, да, и зробить все, как начался процесс деоккупации Беларуси. каб мы маглі все тыя, хто марыць, павярнуцца ў вольную незалежную Беларусь, каб гэта адбылося як намага хутчэй.
2: Ну, гэта такая агульная мэта, а працаваць, як вы збіраецеся ў бліжэйшы перыяд?
3: Слухайте, ну, у нас шмат працы, да, то есть вот мы прысутнічаем на форуме нацпільнот рэгіянальным, які адбудзецца ў Івана-Франкоўску. То есть там будзе у мяне будзе выступ, мы таксама падымем пытанне гэта правового статуса беларусаў. 25-го мы будзем прысутнічаць на Дні незалежнасці Украіны. У нас ёсць планы по выставках, да, то есть мы займаемся культурнай дыпламатіяй. Мы адкрылі наше прадстаўніцтва на півдні Украіны за 10 месяц. Два. Тому мы зарегистрировали Белорусское товариство Рівенщини. Зараз в процессе у нас регистрация. Это Волынь, Тернополь. И что мы хотим сделать? Это, как у нас уже заявилась украинская организация. Да? И такие организации были по всей Украине, как меняли ставление до белорусов, как белорусы начали себя идентифицировать как белорусы. Так само, как у нас у Львове заявлялись белорусские школы. 8-го у нас другая годовина, как мы открыли белорусский дім во Львове, белорусский дом у Львове. Мы его открыли в 510-ю годовину Аршанской битвы, тому вот 8-го мы распроведем снова, сделаем шерег мероприемств стосовно Аршанской битвы. Мы отметим другую годовину белорусского дома. Да. За этот час у нас отбылось две встречи в офисе президента с президентом Украины, с Владимиром Зеленским. На другой такой встречи с представниками национальных спільнот у меня навод была махчимость задавать пытания, то бок на этой встрече я задал пытание и стосовно наших хлопцев, которые находятся в полоне, это стосовно войскослужбовцев, их правового статуса, это пытание стосовно нагород не громадян, стосовно высшейших нагород звания Героя Украины. Это то, что вот зараз еще одну петицию подписали, да, то есть вдова белорусского героя. А у нас есть махшимость толковаться як с представниками влады, это и народные депутаты, об этом свечи тут стосовно кабинета министра распоряжения 141 с заступником головы Верховной Рады. В Верховной Раде мы проводили круглый стол, где был керівник иммиграционной службы Украины и представники МЗС, народные депутаты. То есть у нас есть обратная связь, есть с ними совесть, и мы можем поднимать пытания и поднимаем пытания стосовно белорусов в Украине. Так само все, наверное, ведаете, да, об том, что белорусская мова была признана как мова, которая потребует защиты. Мы донесли украинскому правительству, народным депутатам, то, что белорусская мова – это не мова Лукашенко, а мова оппозиции и мова белорусов, вольных белорусов. Зараз представник нашей организации, он находится в операционной группе, где они разрабатывают стратегию по защиту этих мов. Важная белорусская мова, и она первая в этом перечне, и мы сподіваемся, что кабинет министра примет эту стратегию, у нас появятся ответные механизмы, как популяризовать белорусскую мову в Украине. Так само у нас идет праца с Мин'юстом. Мы хотим капу в Украине на законодавчем уровне. Белорусские организации, белорусы, которые проводят тут некие акции, некие мероприемства, как официально яны могли проводить это мероприемство под белорусской национальной символикой, белчырвона-белым стягом и гербом погоня. Так само мы сподіваемся, что у нас это отымается. И что вельми важно, уже 2 года в день воли, 25 соковика, каля Львовской войсковой администрации официально поднимается белочервоно-белый стяг у подтримку белорусов. Табок, у нас планов шмат, и сподіюся, что все у нас отримается.
1: Праз украинскую призму.

0: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: А в белорусско-польском помеже мы вещаем на хвале 98.1 FM, 99.2 FM. И в этом регионе синоптики прогнозуют на сегодняшний день сменливую хмарность с короткочасовыми опадками, практично у, которые могут з'явиться практично в целом регионе. На заходе махчимые и навальницы. Атмосферный тиск усюды вышейший за норму. Ветер заходний, дипавнево-заходний, в порывах до 9-10 метров на секунду. Температура днем 18-19 градусов.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Де у Беларуси самая дорогая земля? У Беларуси обновили кадастровый кош земель громадско-деловой зоны для всей краины. Лидером по коште коммерцийной нерухомости Чакана стал Менск. У столицы средний кош квадрата для бизнесу складая 731 рубель. У самой дорогой оценочной зоне кошт доходит до 1600 рублей. А кроме Менска, у десятку городов самой дорогой коммерцийной землей увайшли Хомель, Берестя, Гародня, Солигорск, Витебск, Могилёв, Заслаўе, Фаніпаль и Дзяржынск. Сярод вясковых населенных пунктов первое место утрымлівае Менский район. У Мьянме будут сбирать мазы и выпускать белорусский обуток. Участ белорусско-мьянманского бизнес-форума у Менску подписаны меморандум об створении у Мьянме предприемства по вытворчести скураного обутку. У проекте берут удел белорусские компании «Белвест», «Луч» и «Менское вытворчее харбарное объединение», а так само мьянманская компания «Азия Point of Potential». Еще одна домовленность дотычится автомобиля у МАЗ, белорусский автозавод и компания Eastern Valley Partners Company Limited заключили лицензийную домову, якая предугледжує сборку техники МАЗ на территории Мьянмы. Так само подписаны меморандум об взаеморазумении с предприемством Амкадор, есть домовленности о поставках медицинского обсталявання и вырабов. Великие цены на аренду жилья у Менску. У конца жнюня у Менску назирается вельми высокий попыт на аренду квартир с причиной приезда студентов. Знайсти однопакаёвую квартиру танней за 300 доляров в месяц амаль немагчыма. Такие пропановы одинковые и часто мають істотные хибы, например, отсутность бытовой техники. Медианная цена аренды однушки складая каля 500 доляров в месяц без улику коммунальных послуг. Основная масса объезд так знаходится у диапазоне 500-600 доляров. При этом средний наличный заработок в Украине складает 1109 доляров, а медианный 830 доляров, что робить аренду финансовым тяжером. И еще раз про цены на паливо у Польши. Каб полегчить життё кіроўцам, урад Польши знизил ставку ПДВ, то бок податку ват на паливо и вернул максимальные цены. Однако, адрозненне от первой версии программы, этим разом акциз не снижался. Программа начала дейнічаць 17 жнюня и протягнется до конца месяца. Бензин 95-й каштуе у сярэднім 6 злотых 41 грош за литр. Бензин 98-й патаннеў до сярэдняга паказчыка 7 злотых 20 грошов за литр. Дизельное паливо каштуе у сярэднім 7 злотых 36 грошов. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что цены могли быть еще нижейшими и триматься до конца года, калі президент Карл Наўроцкі не заблоковал закон о податку на звышприбытки паливных компаний. Поводле урада снижение цен на паливо обыдется бюджету больше як у паўмільярды злотых. Середня курсы валют у Польщі доляр 3 злотая 68 грошов, евро 4 злотая 31 грош. У Білорусі доляр 2 рублі 98 копеек, евро 3 рублі 49 копеек, 10 польських злотих 8 рублів 9 копеек. До зустрічі у черговому огляді економічних новин.
2: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
4: Komu susza, komu deszcz, komu sława, komu chwała, komu chwila uśmiech dała, komu dotyka, komu błysk, komu marzyć, komu śnić.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8 годин, у Польши 7.
3: У Краснодары атакованы дронами логистичный центр «Озон». У Белостоку отзначили 35-ю годовину незалежности Республики Беларусь. Аудиогид с стежками Домовича презентованы у музея «Вольной Беларуси» в Варшаве.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: У Краснодары после атаки беспилотников загорелся буйный логистичный центр «Озон». Супрацовников эвакуировали, праца склада спыненная. Повод для компании попередне потерпелых сирот работников нема. Однако керовник Краснодара поведомил, что в унику падения обломку беспилотника небыты загинули два дитяти, еще 9 человек, у тем лику 7 детей были шпатализованы. Повод для его обломки трапили у приватный дитячий центр, але незалежного подтверждения этой информации нема. Российские улады поведомляют про падение обломка у нескольких районах города и на жилые будинки. После пожару «Озон» спынил прием поставок и отменил логистичные маршруты для этого склада. Заказы из его так само часово недоступны. Подобная атака отбылася и в Ставропольском краю, где загорелся еще один буйный склад «Озон». У Белостоку у белорусском хабе «Новая земля» урочисто отзначили 35-ю годовину принятия декларации об суверенитете Беларуси, за якую 25 жнивня 1991 года одиноголосно проголосовали 256 депутатов Верховного Совета БССР 12-го скликания. Говорит непосредственно удельник тех исторических подеев, керовник руха «Вольная Беларусь» Зянон Пазняк, а так само иншие удельники святочной вечерины.
4: Для меня это самый счастливый день в жизни. А что дотычить нашей истории, то это наиважнейшая для нас дата, потому что в этот день была створена реальная незалежная держава – Республика Беларусь.
5: Катерина Дзюдзюля, рух «Вольная Беларусь». Это такой день, когда народилась держава Беларусь. Беларусь я люблю, это моя родима, тому я вельми тепло ставлюсь до этой даты.
6: Депутат Верховного Совета Юрий Адамович Беленький.
7: Это был той момент, который наперше, напевно, найдете, засвечил, высвечил Петр Садовский, депутат незалежности, и даже уже пошел в зимовое життя, Петр здесь сказал так, мы были исторично счастливыми.
6: Выконывающий обовязки старшини партии БНФ Юра Смельшкевич.
8: Это было вельми погружение у этот день. Мне подается, многие люди отчули вот эту атмосферу, той историчный момент, дякуючи вот талентам наших шановных депутатов, наших шановных гостей из Варшавы, які вот так поделились этим уражением. Дякую им.
3: Святочная вечерина до 35-й годовины принятия декларации об незалежности Беларуси проводилась у Белостоку так само и в поддержку деятельности белорусского хаба «Новая земля». Аудиогид с стежками Домовича презентованы у музея «Вольной Беларуси» у Варшаве. То, что Олесь Адамович писал творы только про войну, это наратой державной пропаганды. Цитата: «Держава хоча заховать его, як беспечного», отзначил инициатор створения аудиогиду Андрей Архипенко.
9: Например, когда кажут про «Я з вогненной вёски», то они кажут, что вот авторы заховали все, как казалось, злочинцев немцев. И на этом прывается. А то, что под час этих записов, и так само сузыркали Светкова, и казали, что не все так было добро, что были и злочинцы сбоку советских партизанов, что были разные истории, яким пришлось ему зробить самоцензуру. Про это державная пропаганда не кажа.
3: Так само Леся Домович был антивоенным и антиядерным активистом. Для советских улад и он был шкодным пацифистом, подкресливая Андрей Архипенко. А с аудиогидом стежками Адамовича можно знакомиться на адмыслово створенном сайте adamovich.eu. Завтрашнего дня и до 5 вересня включно у светлый час суток автомобилисты Беларуси повинны включать близкое светло фар альбо дзённые ходовые огни. Габаритных огнёв недостатково, за это могут вынести попереджение альбо оштрафовать на сумму до 3 базовых величинёв. Правила дзейнічаюць штогод на проканце жніўня и звязаны с початком навучального года, каб автомобили были больше прикметными для детей и інших пешеходов. Больш новину на сайте и в социальных сетках белорусского Радио Рация. Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Термометры сегодня в самый теплый момент дня будут показывать 18-19 градусов. Атмосферный тиск вышейший за норму в целом регионе на протягу всего дня. Ветер заходний, дипавнево-заходний, 3-4 метра на секунду. У паривах до 9-10. У день изменливая хмарность и дожди. Правда, не на то интенсивные, а за выключением заходних ускраин региону, где могут здариться навальницы. Тем не менее, опадки махчимые у любым месте белорусско-польского помежа, особливо после обеда.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».

имени непосредних удельников сессии незалежности Зенона Пазняка и Юра Сябеленького выступы белорусских и украинских артистов, а так само стали удельниками инсценировки подеев, что поклали початок незалежности Беларуси.

0: Зенон Станиславович, 25 жнівня для вас особисто это який день?
1: Для меня это самый счастливый день в жизни, особисто. А что дотичить нашей истории, то это наиважнейшая для нас дата, потому что в этот день была створена реальная незалежная держава – Республика Беларусь. С всеми атрибутами незалежной державы. И гроши, и валюта, и межа, и армия, и амбасады, и урад, и парламент, и так далее. И признание во всем свете. Не глядя на то, что там теперь диктатура, что там теперь, кажется, Россия швендается, тем не менее, держава існує, она признана, в ней есть перспективы, изменится влада, и держава расцветнет. И все это дякуючи 25 жнівню. Але, как не было б 25 сакавіка 18 года, то немагчыма было б и Республика Беларусь. Потому что 25 сакавіка 18 года был подняты стяг незалежности Беларуси. Фактично, 25 сакавік засвечил на весь свет, что з'явилася новая нация под назвой Беларусь. Это великая перемога белорусской национальной идеи. А коли узняты стяг, то он робит дорогу для перспективы. Вот этой дорогой мы и шли. И фронт перенял и гимн, перенял и бел-червоно-белый стяг, и герб погоня, и принципы Белорусской Народной Республики. Так что исторично это для нас важнейший день поруч 25 сакавіка. А для меня, покольки я все життё, покольки себе памятаю, марил про это, и хотелось мне к этому допомогчи, Бог дал мне такую махчимость, то для меня это наисчастливейший день.
2: И коли знал

Ситуации паливной кризиса в России узмоцнитесь на Кремле, как закончить худшую войну в Украине. Межиншим про это, скажем, Анжелика Ляльковская у новинах, с которыми завитаю в студию, уже про 4 минуты с половиной.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 10 годин, у Польши 9.
3: Украина чакае новыя ракеты для Патриот. У Беларусі сілавікі ўсё часцей трэніруюцца разганяць пратэсты. З'явіліся першыя ветклінікі на колах.
2: У студіі з навінамі Анжаліка Ялькоўская.
3: 1643 день украинско-российской войны. Россия нанесла массовый удар по Одессе. У городе возникли пожары, у приватности загорелися два гандлевые гипермаркеты «Эпицентр». Так само поведомляется про пошкоджение громадянской и энергетичной инфраструктуры. Информация про потерпелых удокладняется. Киев у осенью чакает Франции новые радары для систем супротиповетренной обороны. Про это заявил президент Владимир Зеленский после размовы с французским коллегом Эммануэлем Макроном. А кроме того, Зеленский заявил, что домовился с канцлером Немеччины Фридрихом Мерцем про поставку ракет для системы «Патриот». Российские войска намагаются перерезать логистику и протягивать натиск на Краматорск и Славянск. Украинские силы тримают оборону, покуль война все больше сходит у тыл, каже народный депутат Украины Олег Дунда.
4: Ничего не изменилось, идет поступовый тиск с боку Москвы на фронт Карпатян Краматорскому напрямку. З іншого боку, ми намагаємося прокачуватися і тиснути інших напрямках відволікання. Тобто, але тенденції ті самі. Війна переходить тим далі, тим більше вона переходить в тил, і в саму першу чергу основний напрямок – це відрізання логістики.
3: Военные действия в Украине протягиваются уже пятый год и охопливает фронт протяглостью больше за 1000 километров. Боевые сутыкнения и авиационные удары что дня фиксуются уздовж усей линии сутыкнения. У Казахстане на позачарговых парламентских выборах перемогла новая провладная партия «Адилет». Поводле трех экзит-полов она отримала от 70 до 72% голосов. Явка перевысила 74%. Провладную партию створили сёлета дарацы президента Такаева. Партия хутка поглынула былую керовную партию «Амант». Еще несколько партий проходят у парламент, але их так само лечат и лояльными до президента. Перемога «Адилет», как означает Рейтерс, может еще больше узмацнить контроль Такаева над Казахстаном и ослабить уплыв людей, связанных с былым президентом Нурсултаном Назарбаевым. У Беларуси силовики сёлета амаль что месяц поведомляют про учения, подчас яких отпрацовывают деяния сопроть массовых протестов. Такие тренировки проходят у Витебску, Гомле, Гародни, Менску и інших городах. Силовики використовывают спецтехнику, водометы, дроны и спецродки. Представник Белпол Владимир Жигару интервью Белсату отзначил, ранее подобные учения звычайно проводились на переда дни выборов. Теперь же поводле его силовики рыхтуются до магчимых протестов база электоральных циклом. Політичний оглядальник Валер Карбалевич лічить, що говорка може йти про профілактичну демонстрацію сили. На його думку, відавочних прикметів нових масових протестів у Білорусі тепер нема. Однак улади, поводлі Карбалевича, традиційно імкнуться дійнічать на пережіння. Особливо на фоні війни в Україні і огульного росту напруженості у регіоні. У Беларуси запрацевала первая в Украине пересовная ветеринарная клиника. Автомобиль обсталеван всем необходимым для диагностики и экстренной допомоги живелам. Внутри есть портативный УГД-аппарат, анализаторы крови, микроскоп, кардиограф и процедурный стол. Ветеринар может провести обследование и отримать выники анализу прикладно за 15 хвилин. Поводле специалистов частей за все по допомогу завертается с пожилыми живелами и хроничными захворваниями. Пересовная клиника повинна спростить доступ до ветеринарной допомоги. Специалисты планируют працевать не только в Менску, але и в невеликих городах, вёсках и дачных поселках, где сучасное ветеринарное обсталевание доступно не завсёды. Больше новину на сайте в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз на двор'е.
2: Змінлівая хмарнасць сёння беларуска-польскім памежжы, дажджы, асабліва ў другой палове дня, магчымыя ў любым месцы рэгіёну. Праўда, пераважна гэта будуць кароткачасовыя ападкі, тым не менш на захадзе магчымыя і навальніцы. Вецер заходні ды паўднёва-заходні ў парывах да 9-10 метраў на секунду, атмасферны ціск на працягу цэлага дня, вышэйшы за норму, тэмпература днём 18-19 градусаў, тэмпература ноччу 10-12. завтра буде на 1-2 градуси теплее, чем сьогодні. І завтра погода в цілому регіоні.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11-я година у Беларуси, 10-я у Польши.
3: Зеленский подписал закон об створении украинского национального пантеона. Иран погрожает конфискации судном Ормузской протоцы. У Беларуси хочет забронить рекламу казино.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об створении украинского национального пантеона. Про это поведомляет сайт Верховной Рады. Поводле закону у Киеве створить одинный мемориальный комплекс, який повинен символизовать бесперапынность украинской державной традиции от Киевской Руси до сучасной Украины. У пантеоне планують перепаховувати вибітних діячів України, а так само проводять державні церемонії. Серед тих, чия пам'ять може бути увіковічена, керівники українських держав у різних епох, президенти України, воєнні командири, діячі науки, культури, едукації і релігії. Проєкт може привести до далейших розноголосів з Польщею, поскольку, як відзначають експерти, у пантеоні меркується увіковічити пам'ять бойців української повстанської армії. У Польщі упани перш зв'язують з Волинською резньою, масовими забойствами поляков у годы Другой сусветной войны. Варшава официально признала гэтые подзеи геноцидом. Як нагадывая немецкая хваля, Польша уже резко раскритиковала гэты проект. Зеленский заявил, что украинский национальный пантеон обовязково будет, а вырашать, кого лечить своими героями, будут самые украинцы. Иранские улады заявили, что корабли, которые порушают правила проходу праз Армузскую протоку, могут сутукнуться со штрафами, затриманием и навод конфискацией. Иранская администрация проливу так само опубликовала спис суднов, которые Тегеран лечит порушальниками. Тем часом, по воде американского выдания Axios, США таемно организовали морский маршрут праз Армузскую протоку. По им, что дня проходят десятки нафтовых танкеров, которые вывозят на сусветный рынок миллионы баррелей нафты. Перший белорусский политический вязень, белорусский поэт, прозаик и громадский деяч Славомир Адамович наведав Вильню. Там он презентовал свою книгу «Адреналин» и наведав импрезу до 35-годия незалежности Беларуси. Як каже Славомир Адамович, у эту книгу увайшов верш равнозначный тому, який отримав широкую ведомость у 90-х годах под назвой «Убей президента».
4: Вот этот сборник, который я презентовал тут, у Вильни, «Адреналин» называется, там другий верш, уже по-белоруску, уже с мастацкой, абсолютно я его оцениваю, как автор, он имеет мастацкие вартости, называется «Опошний монолог» альбо «Постамент под эшафот».
3: «Адреналин» – восьмый по лику сборник вершов Славомира Адамовича, який вышел у 2024 году. Гэта своеасаблівы поэтичный выник сталости автора. У аннотации до книги подкресливается, что верши конкретные и часом нават жорсткие, отповедные часу, у яким мы живем. У Беларуси пропонуют істотно обмежевать рекламу азартных гульняв. Министерство антимонопольного регулирования и гандлю подрыхтовало отповедный законопроект и накировало его на узгоднение. Коли пропановы примуть, рекламу казино и інших азартных гульняв заборонить в интернете и транспорте. Так само могут обмежевать час такой рекламы на телебачении и радио. А кроме того, у рекламе нельга будет використовывать в образы людей и живел, а так само расповедать про бонусы, которые можно використовывать для ставок. Пропановы покуль находятся на ставке. Рады узгоднення. З завтрашнього дня і до 5 вересня включно в Білорусі у світлий час суток автомобілісти повинні включати близьке світло фар або дзьонні ходові огні. Габаритних огнів недостатково, за гэта можуть винести попередження або оштрафувати на суму до 3 базових величинів. Правила дзейнічаюць штогод наприканці жнівня і зв'язані з початком навчального года, каб автомобілі були більш прикметними для дітей і інших пішоходів. Більш новинок на сайті в соціальних сетках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны. А зараз на двор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, а магчымы і навальніцы. Тэмпература паветра ад 16 до 19 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, панядзелак сёння на календары 24 жніўня. Добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, як заўжды зычу вам я, Алесь Дубавец, і дзякую за тое, што трымаеце хвалі беларускага радыё рацыя запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну традыцыйна. Тут у нас без абмежэнь таксама Eagles, Ira, Ulysses, Muse, Relict ды іншыя. Не буду ўсіх пералічаць, хай для кагосьці будзе сюрпрыз. Ну, не ў забаве сустракаем Яна Мордане, як заўжды ў гэты час ён пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва, а потым цікава пра каву ізноў. Але паговорым пра ўплыў кавы на мужчынскі і на жаночы арганізм.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: одинокая, замуж не вышла, а после и сама приехала. Але и она мне совсем чужая теперь. Это уже не тая мама, по якой я колись плакала и сумовала. Да и моя другая мама не хочет меня отдать. Расплакалась, притулила меня и сказала, что не отдаст. Первая мама, однако, твердо говорит, что я ее дочка, что это она мая на меня право, бо она меня народила. Сердце, хоть я мушу до ее вертаться. Валя с Белостока. Отказ сердцейка. Кажут, не тая мама, что народила, але тая, что выховала. Вернуться теперь тебе до первой мамы – это покрыудить и себе, и маму другую, так, как вас получают материнские почутки. Шкода и первой мамы. Неведомо, что было причиной, что покинула она тебе у тети. Мо, а удавевши, не имела умов, как тебе выховывать. Напевно, не уявляла тогда, что станет она чужой своему дитяти. А все ж, бодай, найлепш было б, каб осталась ты на месце. Это на корысти тебе и другой маме. А першей дозволить тебе наведывать, каб не отчувала, что стратила зусим свое дитя. Вось так, як бы мела, як пишешь, две мамы. Сердцейка.
1: Сторонки тыднёвіка Ніва гартаў чытаў Ян Мордань.
2: Программа створана при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

0: вернулся еще в Америку, и он был сапраўдны от белорусской интеллигенции, сапраўдны литвинский интеллигент.
1: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
2: Помощь нашим белорусам, політзаключеним, сім'ям.

Это «Реликт» со своим вариантом песни гурта «Бонда» на хвалях белорусского радио «Рация», а я со своим прогнозом надворья. Вот актуально? Актуально. Сегодня у день тут на белорусско-польском помежье похмурно с прояснениями, местами короткочасовые дожди. До речи, Белостока что-то уже покапало, может, еще капает. Максимум навальницы. Температура по ветру от 16 до 19 тепла. Ветер заходний и паудньово-заходний умеренный, местами порывистый. Атмосферный тиск выше и за норму. А про то, что чакая Беларусь в плане надворья ближайшими днями, про это традиционно не узабавя. Да, чакайтеся.

Россию подозревают, что новый хвалит диверсии у Европе. Евразвяз обещает дальнейшую поддержку Украине. Беларусь и Полночная Корея рыхтуют погоднение о безвизовых поездках. Про это, да и про иншее, вот уже литерально про 7 хвилинок на хвалях белорусского радио и рации расскажет Анжелика Ляльковская.

0: станция.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 у Польшчы.
3: Россия подозревают у новой хвали диверсий у Европе. ЕС обещает дальнейшую поддержку Украине. Беларусь и Полночная Корея рыхтуют погоднение о безвизовых поездках.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Россия подозревают у новой хвали диверсий супраць европейских предприемств, связанных с вытворчестью зброи и поддержкой Украины. Как пишет Телеграф, со спасылкой на заходние спецслужбы для таких операций Кремль может використовывать мясцовые злочинные групповки и выпадковых выканавцев. Задания им могут передавать праз месседжеры, а оплату проводят у криптовалюте. Один из опошних выпадков подпал будинка эстонской оборонной компании. Следство проверяет версию наумысного подпалу и махчумую сувязь с Россией. Ранее пожары и выбухи бывались так само на предприемствах у Чехии, Литве, Болгарии и Италии, которые вырабатывают зброю альбо обсталявание для Украины. По вудле заходних чиновников, мета такой кампании – пошкодить ланцужки поставок зброи и створить напруженности помеж союзниками по НАТО. Европейский союз мае намер протягивать подтримку Украины столько, кольки будет необходимо, про это заявил старшиня Европейской рады Антонио Кошта у звороте с нагоды Дня незалежности Украины, який означается сегодня 24 жнивня. Евросоюз будет подтримливать Киев подчас войны, мирных перемов и обновления страны. Старшиня Европейской Рады так само заявил, что Евросоюз готов протягивать санкционный тиск на Россию. По водле его слов, обмежевания будут узмацняться до того часу, покуль Москва не спынит боевые деяния и не продемонструет готовность до миру. Старшиня Европейской Рады подкреслил, что будущее сябровство Украины у Евразвязи станет гарантом безопасности и долготерминовой стабильности как для самой Украины, так и для Европы. Сегодня у Киеве пройдет поседжение так званой коалиции охотных, у им возьмут удел лидеры европейских краин. Сустречи с усветными лидерами проведет президент Украины Владимир Зеленский. Беларусь и Полночная Корея в ближайший час планируют подписать погоднение об взаимной обмене визу. Про это заявил министр замежных справ Беларуси Максим Рженков. По водле его слов, проект погоднения уже готовый, засталось узгоднить только техничное питание. Рженков поведомил, что подчас встречи с министром замежных справ Полночной Кореи баки обмерковали развитие двух боковых отношений. У приватности они домовились про новые контакты помеж министерствами замежных справ и подрухтовку инших погоднений. Докладная дата подписания погоднения о безвизовых поездках покуль не называется. Однако, по водле Рыженкова, зробить это плануют у самый ближайший час. Сустречи со Светланой Тихановской и закладание капсулы часу отбылись супольно с отзначением Купали. Гэты мероприемства стали головными для белорусов Великобритании у летний час, каже белорусская громадская диачка Татьяна Найден.
4: Сейчас в августе мы отмечали в память об отце Александре Нацине, который жил, работал и служил в церкви, в белорусской церкви здесь, в Лондоне, прошла панихида и прошел вечер памяти. Плюс белорусы заложили, ну мы, белорусы, заложили капсулу времени, в которую сложили артефакты уже нашей современности. И эта капсула времени откроется только в 2050 году. Ну, довольно скоро. Я думаю, что мы доживем.
3: Мясцовая суполка белорусов у Великобритании протягивает працу у сферах культурной дипломатии, захования исторической спадщины и поддержки адукационных инициатив. Основные намагания организации накированы на развитие белорусскомовных проектов и координацию доброчинной допомоги. У Витебской области Беларуси за минулые выходные паляўнічыя здобыли одразу трех бурых медведев, двух самцов в возрасте 5 годов и одну самку. По водле белорусского товариства паляўнічых и рыбалову, Украине теперь наличивается каля 700 бурых медведев. Прикладно 3/4 популяции живе у Витебской области. У 2026 годе регулирование колькости медведев дозволено у шерагу паляўнічых господарок Витебской области. У отрознения от Беларуси у Польши буру медведь находится под строгой видовой охотой. Но умысное забойство таких живёл заборонено. Выключение махчимое только у специальных выпадках и после отрымания отповедного дозволу. Например, коли живёла створяет серьезную погрозу для людей и не мае иншего решения. При этом польские улады у бягучем годе робить акцент не на отстреле, а на предухиление конфликту с медведями, выкарыстовывать мониторинг и специальные сродки отпуживания живёл. Больше новинов на сайте в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про годину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 16 да 19 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Юрий Нестеренко да Ирина Снапкова на хвалях белорусского радио РАЦ 98.1 FM Белостогородня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само ж сайт rac.com, мы там так само гучим, чому не. Традиционный час, как нагадать про надворье, сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями, местами короткочасовые дожди, махчимы, навальницы, температура по ветра от 16 до 19 тепла, ветер заходний и паўднёва-заходний умеренный, местами порывистый, атмосферный тиск выше за норму.

у США вы заявили про початок масштабного финансового тиску на Иран. Светлана Тихановская повиншовала украинцев с Днем Незалежности. Платежная система Pioneer закрывая аккаунт на белорусов. Про это и про иншее. Вы уже литерально про 7,5 хвилинок на хвалях белорусского радио и рации расскажем. Анжелика Лельковская.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я година у Беларуси, полдень у Польши.
3: У США заявили про початок масштабного финансового тиску на Иран. Светлана Тихановская повиншовала украинцев с Днем Незалежности. Платежная система Pioneer закрывает аккаунты белорусов.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Светлана Тихановская повиншовала украинцев с Днем Незалежности. У своем звороте она отзначила мужность украинцев и заявила, что белорусы подтримливают Украину.
4: Дорогие украинцы, веншую вас с Днем Незалежности. За свою незалежность вы каждый день платите великую цену. Своим прикладом вы показываете всему свету, что такое мужность. И дайте надею иншим народам, которые так само смагаются за свободу. 3 месяца тому я была в Киеве и бачила вашу силу на свои очи. Країна воює і живе. Працює, вчиться, будує, планує будучиню. Ви не дозволили Росії одобрати у вас країну. А для нас, білорусів, це вельми важливо. Многие люди Беларуси сегодня связывают перемены в нашей стране менавіта с перемогой Украины.
3: Тихановская нагадала про белорусских доброхотников, которые воюют на боку Украины, волонтеров, журналистов и активистов, которые помогают украинцам и выступают супроти российской агрессии. Зворот Тихановская завершила словами «Слава Украине! Живе Беларусь!». 25-летие незалежности Беларуси отзначили на передодні свята Беларусавільні у Думе национальных супольностей. Імпреза отбылась одночасово одним будинком, где и украинцы святкавали свой день незалежности. Отзначать это свято віленские беларусы почали упершыню, а идея святкавання належала белорусскому политвязню, политику и письменнику Павлу Северинцу.
5: Насамрэч, реальная незалежность Беларуси началась менавіта 25 жніўня 1991 года после провалу ГКЧП. Верховный Совет Беларуси принял решение, что декларация незалежности БССР мае конституционный статус. Из этого момента началось все. И свои власные гроши, и свои власные спортовые сборные, и своя замежная политика, и наогул своя держава. Своя мова, все это началось с 25 жніўня. И это был реальный день незалежности.
3: Як отзначаў дзельніца свята, заснавальніца этноцентра «Світанак» у Вільні Марина Струнєвская, добре, что выходят на волю политичные лидеры, которые объединяют белорусов, и это вельми важно.
6: Справды, мы тут не отзначали это свято, а оно, на самом деле, вельми значное. Мы не отзначали, может, потому что мы, как бы, нафиктивно. Де юра есть, а де факто ее нема, этой незалежности. Бо нема нашего ни луна, ни бел черво-на-белый стяг. Люди за это отримливают великие сроки. Але добре, что это все обновляется. Добре, что мы собираемся, памятаем, что мы белорусы, святкуем и наши державные, соправдные святы.
3: Нагадаем, 25 жнивня 1991 года декларация об державном суверенитете отримала статус конституционного закону. Беларусь юридично стала незалежной краиной. Министр финансов Злученных Штатов Скотт Бессент заявил про початок масштабного финансового тиску на Иран. У артикуле для газеты Financial Times ее назвал это экономичным днем Д и заявил, что это будет найбуйнейший финансовый наступ США супроть противника. Поводле министра, Вашингтон має намер узмацнить тиск на Иран и домагчися его полной финансовой изоляции. Американский министр так само попередил краины, которые протягивают экономичные связи с Тегераном. Поводле его, они рискуют сами трапить под американские обмежования. Платежная система Pioneer у вересні спинить обслуживание клиентов с Беларуси. Користальники уже отримливают повідомлення от компании. У них говорится, что аккаунты будут закрыты, а все гроши необходимо вывести до визначеного термину. Например, один из белорусских клиентов отримал повідомлення, что его аккаунт будет закрыт 11 вересня, тому все сроки рекомендуют вывести не позднее за 10 вересня. У платежной системе тлумачат решение изменами сбоку банковских партнеров. Компания так само попереджает, что банковские переводы могут займать певний час, тому не варто откладать вывод грошей на опошний день. Арцибіскоп Тадеуш Кондрусєвіч після місяця лікування вернувся до душепастерського служення. На гэтых виходних 80-годовий ієрарх навідав парафію у Ракові, де відзначали 30-годдя парафіяльного хору. Кондрусєвіч узначалював святкування у костюлі і навіть долучився до співу хору. Наприкінці липня арцибіскопа шпіталізували після погіршення стану серця. Медики провели адмислові процедури, продухилили інфаркт. Тепер Тадеуш Кондрусєвіч знову вертається до навідування білоруських парафій. Більше новинок на сайте і в соціальних сетках білоруського Радіо Рація. Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны. А зараз... надвор'я.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, а магчыма і навальніцы. Тэмпература паветра ад 16 да 19 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, панядзелак сёння на календары 24 жніўня. Добрага дня, добрага настрою, як заўжды зычу вам я, Алесь Дубавец. Запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну на хвалях беларускага радыё Рацыя. Тут такі Анелізер, Эксет, Юля, Вінсент, БН, Imagine Dragons ды іншыя. Не ў забаве. Некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым, недзе на 20-й хвіліне, тут ізноў краязнаўчая вандроўка Радыё Рацыя ўздоўж падзеленай Беларусі.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: Радио «Рация» вандруе под довоенной белорусско-польской мяжи.
2: Witam z malowniczej Głębocczyny. My teraz znajdujemy się u wioseczce Chrały. To naprawdę maleńka wioseczka, jaka ja po cichu pamiraję. Kiedyś się pobyt z jej przechodziła mierze II Rzeczypospolitej, Chrały opynuli się pod Polszczej. Z tych czasów zachowali się jedno paręczki polskiej strażnicy, nazywanej kiedyś Kamienny Wóz, ale i pamięć pra heroiczną boroźbę pułkownika Palczyńskiego.
3: Do strażnicy idziemy, to dużo wun strażnicy. A granica tam wun była. I ona została się... І метр ж граніцы раёны падзелены зараз, адміністрацыйная граніца, так і засталася пад старой той польскай. Полацкі раён, Глыбоцкі, Ушацкі, Глыбоцкі. Зараз вот лясніца Псуйская, гэта Польша, а там перакапана паласа лясніца Кубліцкая, гэта ўжо быў савецкі саюз. Я яшчэ столб нашоў савецкі, быў пагранічны, з арміі прыйшоўшы ў 81-м году. Ну, я на цяперашні розум, канешне, я б некуды б захаваць гэта ж гісторыя. Там такая пячатка была, і, ну, выпалена, мусіць, металічыская нейкая гэта. Выпалена РСФСР, там нешта такое, я яго на дарогу вынес, паставіў, і згніўшы такі, яшчэ лепшы стаяў, савецкі. А вон, ну, павыкідавалі, наверна, павыворачывалі, як прыйшлі. Гэта па польскай тэрыторыі была дарога. Ну, тут лесу не было гэтага, во як стражніца была. Поэтому все было на ладони. Два поверхи. Прохожая была. Все стражницы по одному плану робились. По всей границе. Только больше-меньше по размерах. Может, 5 на 4 метра, 10 на 12. А так одинаково.
1: Радио «Рация» вандруя под довоенной белорусско-польской мяжи.
3: Кубличи рядом через границу были, вёска такая, населенный пункт, и там застались родня была, как поделили. Кто-то там браты и сестры позаставались, когда встречались где-нибудь, размовляли, то там уже тяжко было. А тех, которые размовляли с той стороны, могло уже раниться и не стать за то, что размовляли. Такие выпадки много рассказывали, что жнут жито, ну, границы там, поле тут, ихное тут польское. Жну жыта, і пытаюцца жанчыны, што як там сестра моя, там, калі хто там імя называюць, як там бацька, як там Петька, спрашваюць. Ты што спачатку адказывалі, а потым на другі дзень яго таго ні бацькі, ні Петькі ўжо не стала. Таму што, ну, разумееце, к чаму гэта ўжо. І потым пазней ўжо, калі з гэтай стороны спрашывалі, як там Ванька, то яны адварачваліся і маўчалі. Я з дзяцінства ведаў пра гэта, што загінуў тут Палчынскі. Усе тут старэйшыя людзі, у каго не спрашы, зараз усе, любы раскажуць вам пра та Палчынскі, каторыя з ім хадзілі на танцы. Дзяўчаты расказвалі пра яго, хлопцы дружылі. Ну, ўжо памёрла тут, можа, чалавекі 3-4 асталося, каторыя яго памятаюць. І загінуў, ну, расказвалі, што адстрэльваўся там з гадзіну, можа, бой ішоў. Яны ж ішлі не ваяваць, ішлі спакойна раніцай, там, 5 гадзін раніцай. Ну, а ён адправіў сваіх салдат, як мне бацька расказваў, тут все гэта адправіў у падсвілле, а сам застаўся прыкрыць іх тут. Там здымкі былі, гэта самая стражніца такая, двухпавярховы дом вялікі. Ну, я бы бачыць, это фундамент. І што такая вежа была наверху, на залез на гну вежу. І адстрэльваўся яны, ішлі яны ж там, можа, скокі там ішло, ну, много, шмат ішло. І страляў, кончыліся патроны. Хотів, може, теж втячи, і подкинули гранату йому дуже. Загинув його. Ну, не давали хоронити його. Знаєте, як відносилися до того, але, як ви розказували, потім люди розказують, брати два родні були такі, за боку з вёски, дружили з ним дуже. І ночі прийшли, закопали по-быстрому, хутченько його там. Ніхто не ведав, де. Ведали только, что, ну, похоронили, закопали, и все. Ну, и к этому никто никак не относился. Палчынский загинул, там негде похоронены, где никто не знает. Только тогда, как пожарную полосу копали, открыли это трактором. Бачите. Ну, все, я звонил у своей влади, никто не одернулся даже. Ну, что нам нашлось? Брыз неделю почекал, никто не приехал, позвонил в посольство больше, в Минск. Другий день приехали. Консул польский, Новоковский. Ну и потом закрутилось это все. Приехал военный атташе сюда, ко мне в гости. Съездили туда, там еще это. Перезахоронили глубоким его на... Ну, там, где польские солдаты.
2: Дякуем за увагу, а на передачу «Уздовж поделенной Беларуси» запрошаем уже завтра.
1: Радио «Рация» вандруя под довоенной белорусско-польской мяжи.

Табу на хвалях белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток-Городня 99.2 FM Берести Белая Подляска. Самый час и снова нагадать про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями. Местами короткочасовые дожди, а махчимы и навальницы. Температура по ветру от 16 до 19 тепла. Ветер заходний и паудньово-заходний умеренный. Местами порывистый. Атмосферный тиск выше за норму.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 14-я година в Беларуси, 13-я в Польше.
3: Россия подозревают у новой хвали диверсий у Европе. ЕС обещает дальнейшую поддержку Украине. Беларусь и Полночная Корея рыхтуют погоднение о безвизовых поездках.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Россия подозревают у новой хвали диверсий супрать европейских предприемств, связанных с вытворчестью зброи и поддержкой Украины. Как пишет Телеграф, со спосылкой на заходние спецслужбы для таких операций Кремль может выкористовывать местовые злочинные групповки и выпадковых выконавцев. Задания им могут передавать праз месседжеры, а оплату проводят у криптовалюте. Один из опошних выпадков подпал будинка эстонской оборонной компании. Следство проверяет версию наумысного подпалу и махчумую совесть России. Ранее пожары и выбухи бывались так само на предприемствах у Чехии, Литве, Болгарии и Италии, которые вырабатывают зброю альбо обсталевание для Украины. По вудле заходних чиновников, мета такой кампании – пошкодить ланцужки поставок зброи и створить напруженности помеж союзниками по НАТО. Европейский союз мае намер протягивать подтримку Украины столько, кольки будет необходимо, про это заявил старшиня Европейской Рады Антонио Кошта у звороте с нагоды Дня Незалежности Украины, який означается сегодня 24 жнивня. Евросоюз будет подтримливать Киев подчас войны, мирных перемов и обновления страны. Старшиня Европейской Рады так само заявил, что Евросоюз готов протягивать санкционный тиск на Россию. По водле его слов, обмежевания будут узмацняться до того часу, покуль Москва не спынит боевые деяния и не продемонстрирует готовность до миру. Старшиня Европейской Рады подкреслил, что будущее сябровство Украины у Евразвязи станет гарантом безопасности и долготерминовой стабильности как для самой Украины, так и для Европы. Сегодня у Киеве пройдет поседжение так званой коалиции охотных. У им возьмут удел лидеры европейских краин. Сустречи с усветными лидерами проведет президент Украины Владимир Зеленский. Беларусь и Полночная Корея в ближайший час планируют подписать погоднение об взаимной обмене визу. Про это заявил министр замежных справ Беларуси Максим Рженков. По водле его слов, проект погоднения уже готовый, засталось узгоднить только техничное питание. Рженков поведомил, что подчас встречи с министром замежных справ Полночной Кореи баки обмерковали развитие двух боковых отношений. У приватности они домовились про новые контакты помеж министерствами замежных справ и подрыхтовку інших погоднений. Докладная дата подписания погоднений о безвизовых поездках покуль не называется. Однако, по водле Рыженкова, зробить это плануют у самый ближайший час. Сустречи со Светланой Тихановской и закладание капсулы часу отбылись супольно с отзначением Купали. Гэты мероприемства стали головными для белорусов Великобритании у летний час, каже белорусская громадская диачка Татьяна Найден.
4: Сейчас в августе мы отмечали в память об отце Александре Нацине, который жил, работал и служил в церкви, в белорусской церкви здесь, в Лондоне, прошла панихида и прошел вечер памяти. Плюс белорусы заложили, ну мы, белорусы, заложили капсулу времени, в которую сложили артефакты уже нашей современности. И эта капсула времени откроется только в 2050 году. Ну, довольно скоро. Я думаю, что мы доживем.
3: Местовая суполка белорусов у Великобритании протягивает працу у сферах культурной дипломатии, заховання історичної спадщини і підтримки едукаційних ініціатив. Основне намагання організації накіроване на розвиття білоруськомовних проєктів і координацію доброчинної допомоги. У Витебской области Беларуси за минулые выходные паляўнічыя здобыли одразу трех бурых медведев, двух самцов в возрасте 5 годов и одну самку. По водле белорусского товарыства паляўнічых и рыбалову, в Украине теперь наличивается каля 700 бурых медведев. Прикладно 3/4 популяции живе у Витебской области. У 2026 году регулирование колькости медведев дозволено у шерагу паляўнічых господарок Витебской области. У отрознения от Беларуси у Польши буру медведь находится под строгой видовой охотой. Но умысное забойство таких живёл заборонено. Выключение махчимое только у специальных выпадках и после отрымания отповедного дозволу. Например, коли живёла створяя серьёзную погрозу для людей и нема іншого рашения. При этом польские улады у бягучем годе робить акцент не на отстреле, а на предухиление конфликту с медведями, выкористовывать мониторинг и специальные сродки отпуживания живёл. Больше новинок на сайте в социальных сетках белорусского Радио Рация. Черговый информационный выпуск про годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня удень, на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями, местами короткочасовые дожди, магчимы навальницы, температура поветра от 16 до 19 тепла, ветер заходний и паўднёва-заходний умеренный, местами порывистый, атмосферный тиск выше и за норму. Витаю, шановная, понеделок сегодня на календаре 24 жнивня, это хвали белорусского радио и рации, Алесь Дубовец тут, запрошаю погортать разом сторонки музычного календара в рамках программы «Кола дён с бородой», распочнем недзе про аспект 5 хвилинок, а зараз Анна Шайковская за фишей дня.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Афиша. Культурное житё региона сегодня. Белосток и Подляшье.
5: 24 жніўня, панядзелак, Беласоцкі асяродак культуры запрашае адвідаць выставу Владзіслава Неліпінскага «Горка». Большасць сучасных фатаграфій жыцця ў Польскай Народнай Рэспубліцы дэманструюць з аднаго боку прапагандысцкія кадры афіцыйных камуністычных святкаванняў, а з другога – прамыя планы, якія перадаюць змрочную атмасферу той эпохі. Гэта значыць эпохі, у якой так шмат патрабавалася, а так мала дазвалялася. Другая група здымкаў адлюстроўвае бясконцыя чэргі за хлебам і гарэлкай. Амаль пустыя вітрыны крамаў, дзе недахопы тавараў замяняўся партрэтамі палітыкаў. Разбураныя шматкватэрныя дамы з аблупленай тынкоўкай, рынкі, дзе прадаўцы прапаноўвалі некалькі паношаных паліто, стэрэатыпныя панэльныя жылыя масівы. Аднак прыватнае жыццё большасці палякаў, а таксама жыхару іншых краін савецкага блоку мелі і больш аптымістычны характар. Людзі ўцякалі ў прыватнасць сваіх дамоў і садоў, наведвалі футбольныя матчы і пабы, саджалі гародніну на сваіх прысядзібных участках, глядзелі серыялы, займаліся спортам і спантанна весяліліся на вяселлях. Усё гэта і можам пабачыць на фотавыставе Владзіслава Неліпінскага «Горка», якая адкрылася ў фойе кінатэатру «Форум». Польская асацыяцыя педагогаў і аніматараў «Клянз» аддзялення ў Беластоку запрашае адведаць выставу яе партрэт Пятра Нядзведзя, фатографа-дакументаліста з Беластоку, які гадамі стварае фатаграфіі з выкарыстаннем аналагавых тэхнік, засяроджваючыся на людзях, адносінах і уважлівым назіранні за рэальнасцю.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
6: Белосток.

0: Операция.
1: Беларусь съезжая, молодь, это абсолютно разумело.
2: Сбок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этничной меньшинства.
3: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радиорация.

0: У Білорусі 15 година, у Польщі 14. У США заявили про початок масштабного финансового тиску на Иран. Светлана Тихановская повиншивала украинцев с Днем Незалежности. Платежная система «Пионер» закрывает аккаунты белорусов. У студии Анжелика Ляльковская. Светлана Тихановская повиншавала украинцев с Днем Незалежности. У своем звороте она отзначила мужность украинцев и заявила, что белорусы подтримливают Украину.
1: Дорогие украинцы, веншую вас с Днем Незалежности. За свою незалежность вы каждый день платите великую цену. Своим прикладом вы показываете всему свету, что такое мужность. И даете надею иншим народам, которые так само смагаются за свободу. 3 месяца тому я была в Киеве и бачила вашу силу на свои очи. Країна воює і живе. Працює, вчиться, будує, планує будучиню. Ви не дозволили Росії одобрати у вас країну. А для нас, білорусів, це дуже важливо. Многие люди в Білорусі сьогодні зв'язують переміни у нашій країні менавіта з перемогою України.
0: Тихановська нагадала про білоруських доброхотників, які воюють на боку України, волонтерів, журналістів і активістів, які допомагають українцям і виступають супроти російської агресії. Зворот Тихановська завершила словами «Слава Україні! Живе Білорусь!». 25-годие незалежности Беларуси отзначили на передодні свята «Беларусы Вильни» у Думе национальных супольностей. Імпреза отбылась одночасово одним будинком, где и украинцы святковали свой день незалежности. Отзначать гэтае свято віленскія беларусы почали упершыню, а ідея святкавання належала беларускому политвязню, политику и письменнику Павлу Северинцу.
2: На самом деле, реальная незалежность Беларуси началась именно 25 июня 1991 года, после провала ГКЧП. Верховный Совет Беларуси принял решение, что Декларация незалежности БССР имеет конституционный статус. Из этого момента началось все. И свои властные гроши, и свои властные спортовые сборные, и своя замежная политика, и на угол своя держава. Своя мова, все это началось с 25 июня. И это был реальный день незалежности.
0: Как отзначала дельница свята, засновальница этноцентра «Светанок» у Вильни Марина Струневская, добре, что выходят на волю политические лидеры, которые объединяют белорусов, и это очень важно.
3: Справды, мы тут не отзначали это свято, а оно, на самом деле, очень значное. Мы не отзначали, может, потому что мы, как бы, нафиктивно. Де юра есть, а де факто ее нема, этой незалежности. Бо нема нашего ни луна, ни бел-червоно-белый стяг. Люди за это отримливают великие сроки. Але добре, что это все обновляется. Добре, что мы собираемся. Памятаем, что мы белорусы. Святкуем и наши державные соправдные святы.
0: Нагадаем, 25 жнивня 1991 года Декларация об державном суверенитете отримала статус конституционного закону. Беларусь юридично стала незалежной краиной. Министр финансов Злученных Штатов Скотт Бессент заявил про початок масштабного финансового тиску на Иран. У артикуле для газеты Financial Times ее назвал это экономичным днем Д и заявил, что это будет найбуйнейший финансовый наступ США супроть противника. Поводле министра, Вашингтон мае намер узмацнить тиск на Иран и домагчыся его полной финансовой изоляции. Американский министр так само попередил Украины, якія протягивают экономичные сувязи с Тегераном. Поводле его, яны рызыкуют сами трапить под американские обмежования. Платежная система «Пионер» у виразне спынить обслуговывание клиентов с Беларуси. Корыстальники уже отрымливают поведомления от компании. У их говорится, что аккаунты будут закрыты, а все гроши необходимо вывести до вызначенного термину. Например, один из белорусских клиентов отримал поведомление, что его аккаунт будет закрыты 11 вересня, тому все сроки рекомендуют вывести не позднее за 10 вересня. У платежной системе тлумачат решение изменами сбоку банковских партнеров. Компания так само попереджает, что банковские переводы могут займать певный час, тому не варто откладать вывод грошей на опошний день. Арцибіскоп Тадеуш Кондрусевич после месяца лікавання вернулся до душепастерского служения. На гэтых выходных 80-годовый иерарх наведал парафию у Ракове, где отзначали 30-годие парафіяльного хору. Кондрусевич узначалил святкавання у костёле и нават долучился до спева хору. Напрыканцы ліпеня арцибіскопа шпиталізавалі после погаршэння стану сэрца. Медыкі провели адмысловыя процедуры, прадухілілі інфаркт. Цяпер Тадеуш Кондрусевич знов вертаецца до наведвання беларускіх парафій. Больш новину на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
4: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
0: У другой полові дня у нашым паміжным рэгіёне чакаецца пераменная воблачнасць. Тэмпература паветра каля 19-20 градусаў. У асобных рэгіёнах да 22 градусаў. Істотных ападкаў не прагназуецца. Вецер паўднёва-заходні ўмераны каля 4-5 метраў за секунду.
4: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Ipienia do czasu przychodu do ulady Łukaszenki. Zresztą, bo można сказать, что это были демократичные выборы, коли он перемог, что правда другим разом, в другим раунде, але перемог, это 95-й год?
1: Это четвертый.
0: Четвертый год. Так что всего, как бы, только ну, 4 нецелые годы незалежности.
1: Так, але треба розуміти так само, что у те часы была вельми моцная номенклатура. Основным кандидатом номенклатуры был Кебіч. И мы не ведаем, что могло отбыться, коли бы Кебіч выиграл те выборы, а не Лукашенко. Каким шляхом пошла бы Беларусь? Сегодня тяжко сказать, где была бы Беларусь сегодня, так, коли бы выиграл Кебіч.
0: Ну, але Кебіч был одним из подписантов этих беловежских погоднений, так что он так само был за ту незалежную Беларусь. Советский номенклатурщик, але за незалежную Беларусь.
1: Але, коли поглядеть, то Лукашенко еще не кажет, что он за незалежную Беларусь, тому у всех разный погляд, какая эта незалежная Беларусь повинна быть.
0: Ну, так само это правда. Кебіч проиграл выборы. Памятаю еще, и он казал такие слова уже пошла проигранных выборов, бо он уже не стратил полную уладу, не был ни премьер-министром, был в той час премьер-министром Республики Беларусь уже, а потом стратил уладу и казал, что я кепский был, казали. Але все поравнальное, бачите, стал Лукашенко и что?
1: Ну, тому мы кажем, что тяжко сказать, что могло бы быть. Сегодня мы ведаем за эти годы, что отбывалось с Беларусью. И, ну, на жаль, сегодня Беларусь — это концлагерь, в яким каждый человек находится в этом концлагере, где за комментарии на Facebook альбо Telegram-канале, альбо за лайки можно достать от 5 до 10 годов тюрьмы. Людей затримливают, альбо сажают на великие термины. Ну, например, что пригадать, это лидеры гурта Турбент, яких осудили на 23,5 года за то, что спевали в 20-м году песни свободы, навод не указываючи там ані Лукашенко, ані ничто. Вось гэтая свобода, якую маем на сьогоднішній день у Беларусі.
0: Калі став президентом керувати державою, став Лукашенко, тады говорилося, що гэта ёсць диктатура, м'яка диктатура, бо раз нецелый год ён у референдумах поменял и стяг, и герб, и гимн давал, почав шукать знову квази такие советские, бо и стяг теперешней Беларуси, БССР были подобные, герб так само подобный, там не СССР, але інакш. Тут як такое імкнение до советской ностальгии в его было.
1: Коли человек сам по характеру советский, який вырос на вёсцы, то зрозуміло, что якое його може бути ставлення до всього білоруського. Тому гэта і было його метою змінити гэта усі наші національні кольори, задушити гэтую білоруськость, якая тады почала повставати. Ну і сьогодні ми маємо то, що так саправды білоруськості вельми мало засталось уже в Украине. Всех людей, навод якие спробуют там, что казать, коли уже книжки забороняют на белорусской мове, ну, коли уже забороняют книжки на белорусской мове в своей краине, то что тут казать?
0: Я памятаю те первые годы 90-е, початок 90-х годов, ездил в Республику Беларусь и куплял в книгарнях, ну, выдания такие, они не были такие солидные, але это были белорусские выдания чего? Подручников, да, географии, да, биологии были такое, что ж, мало того, то навод студенты учились тады в университетах, например, у Берешти, бо знаю одного, який абсолвент факультета географичного, який закончил, и там занятки велися на белорусской мове, початок 90-х годов. Тады так было, мало того, то, поравновуючи советский час до того, бо то вже такий початок белорусизации был, але за советским часом то так по принципе полова на мове Национальной Республики, а полова усяго на общепонятным. То, что теперь есть, то это далеко-далеко Адыхаюць ад савецкага часу нават.
1: Мне здаецца, 2020 год зрабіў вельмі вялікае ўражанне на Лукашэнкі. Он зразумеў, што быць ліберальным ў Рэспубліцы Беларусь не можна, таму што хутка

0: Политик Франек Вячорка поделился своими вспоминами про Александра Миленкевича.
1: Памятаю конец 90-х и початок 2000-х. Завжди приезжали в городню. И завжди там был дядька с бородой, который нам проводил экскурсии. Завжди занимался детьми, прищеплял белорусщину. Я был знаком с его сыном так само. Витал там, мы ездили на супольные летники. А потом уже в 6-м году мы добро разнаемились под час выборчей кампании. Я сразу долучился до медиа-команды, занимался веб-сайтом Миленкевича. І побачив, що у Білорусі можуть бути зовсім інші політики. Він виставляв собою таку альтернативну Білорусь, Білорусь без Лукашенка. І він був прикладом, узором, от політиком, на якого хочеться рівнятися, і з якого хочеться брати приклад. І всі ці роки, останні 20 років, він був побач. Десь ти підказував, десь ти удільничав, десь ти сприяв, ніколи не відмовляв. І після 20-го року одразу відгукнувся і долучився до нашої широкої команди. Тому вельми нам його буде не хапати.
2: Що ми можемо зробити для заховання його? Его памяти, его деятельности.
1: В первую очередь протягивать его справу. Это эдукация, света, культура, историческая память. И он занимался не только политикой. Многие его ведут как политика 2006 года. Але то, что он будовал подмурок, на яким мусить прорасти белорусщина, и он есть. Вот его треба разбудовывать, узмацнять этот подмурок. Само имя Миленкевича берегчи. Я думаю, что его именем могут называться и стипенды, и программы. Я уже не кажу про будущую, там, когда улицы повинны называться его именем. И в городе, и в Менску, и в Берштах, само собой. Але это уже после. Зараз головное, каб тое, что он почал, ты озерни, насенні, які ён кінув, каб яны працягвалі расці.
0: Тёплымі словамі памерлага цяпер прыгадвае і намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету, кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка.
3: Калі я быў маладым чалавекам, юнаком, у 90-х ён стаў віцэ-мэрам Гародні. І тады я памятаю, глядзеў на яго, я не быў з ім знаёмы, з надзеяй. Надзеяй на тое, што наша Беларусь пакрочыць еўрапейскім шляхам, дэмакратычным шляхам. Калі ён стаў кандыдатам на пасаду прэзідэнта, я таксама меў гэтую надзею. Я сёння задаў сабе гэтае пытанне, ці што з яго смерцю гэтую надзею мы страчваем? І я адказваю, не. Гэта чалавек вельмі моцны, і ён перадаў нам сілу і моц, працягваць змагацца за тую надзею, якую он имел, якую маем мы все, за демократичную вольную Беларусь. На жаль, наши герои помирают, не дошакавшися змену, и пахавание отбывается не на родиме, але все ж таки, они застаются просто у наших душах и сердцах.
4: Александр Миленкевич пахаваны на престижных войсковых могилках Павломске у Варшаве.

0: Дажинки у Яловцы, традиционная вязковая свято в новой аранжировке, притягнула в невеликую местность на белорусско-польской межи много удельников. А там, вядома, были коллективы музычные с целой околицы. Была традиционная кухня, показывали плены земли. На Яловских дажинках можно было так само проехать со старым МАЗом, але и полицейской машиной, якую ведаем з американских фильмов. А такие подеи любят усе, подкресливая Солты Сяловки, Данута Славеняк.
1: Bardzo fajna impreza, ja uważam, integracyjna, taka dla wszystkich ludzi. U nas są właśnie różnych religii ludzie mieszkający. Naprawdę dobrze się żyje w takich właśnie mniejszościach, uważam.

5 хвилин остается до 6 годины Беларуси, до 5 годины у Польши. Уже не целых 5 хвилин до новина в этом выпуску. Владимир Лапцевич, скажем, межиншим про обмен полонными помеж Украиной и Россией, який отбывся у Беларуси. А сама война теперь уже не тая, не так выглядит, как у ее початках. В початках полномасштабной украинские удары вглубь России демонстрируют свою эффективность. И про это ствержает белорусский оглядальник, который подробнее про свое меркование обмеркует у новинах. А Владимир Лапцевич уже не в забаве завитает в студию. До новин, еще крыху музыки. Thank you.

0: Радио.ком.
1: А у нас теперь будет про жизнь белорусской диаспоры у Великобритании, про активность в летний час. А про это расскажет громадская деячка Татьяна Найден.
2: У нас есть в Лондоне такой центр культурного притяжения, это библиотека имени Франциска Скорины на севере Лондона, где хранятся всякие артефакты исторические и очень давние, например, как копия статута или начало 20 века, где есть вот эти паспорта белорусов, бежавших из Российской империи, буквально на бумажке такие созданные паспорта. И много чего такого из современности, там костюм политзаключенного. И, кроме того, там проходят культурные всякие мероприятия, встречи с писателями, с президентом Светланой Тихановской. И мы между собой тоже там встречаемся, гуляем, горюем, что-нибудь придумываем или кого-нибудь встречаем. В июне там мы гуляли, купали очень широко, а сейчас в августе мы отмечали там в память об отце Александре Нацине, который жил, работал и служил в церкви, в белорусской церкви здесь, в Лондоне, прошла панихида и прошел вечер памяти, плюс белорусы заложили... Мы, белорусы, заложили капсулу времени, в которую сложили артефакты уже нашей современности. И эта капсула времени откроется только в 2050 году. Ну, довольно скоро. Я думаю, что мы доживем.
3: А вот активность засяродженная выключно у Лондоне, чи еще в неких регионах Великобритании, то есть чи долучался до вас?
2: Я бы сказала так, что массовых никаких акций сейчас не происходит, но мы встречаемся между собой. И не только по два, по три, по четыре человека, но и довольно так группами. Встречаемся, гуляем. И всем кажется, это не только мое мнение, но поскольку мероприятие добровольное, всем кажется, что это важно для поддержания отношений, для поддержания нашей белорусской грибницы. Так сказать, перекличка по лицам, именам, по тому, кто чем занимается и кому, может быть, нужна помощь или где еще принять участие. Тем более, что в нашей компании всегда, каждый раз прибавляются новые лица, имена. Это не новые белорусы, а новые для нас белорусы, которые так или иначе не просто оказались в Великобритании или в Лондоне, но еще и изъявили желание, как сказать, обозначить себя белорусами и присоединиться к нашей суполке. Потому что, ну, известно, что далеко не все белорусы как бы хотят проявляться таким образом. Некоторые забьются под корягу и вообще там стирают свою идентичность. Они считают себя, ну, там, британцами или европейцами или кем угодно, включая там русскоговорящих, но только не белорусами, они почему-то стесняются. А вот у нас те, которым это важно. Понимать свою идентичность и понимать, что это огромный актив наша белорусскость и наш общий взгляд в будущее.
3: А як зараз побудованная допомога политвязням с боку белорусов у Великобритании и какие сборы, инициативы зараз активно реализуются в опошний час?
2: Что касается политзаключенных, политвязням, то здесь все продолжается так же, как было, не больше и не меньше. Мы пишем письма, мы собираем деньги, регулярно донатим. Понятно, что это дело не коллективное, каждый пишет в меру своих широты своих инициатив и желаний. Таким образом, ну, не знаю, льется какая-то тонкий ручеек вот нашей воды, капает на темечко куда-то. Может быть, однажды это на что-то повлияет. Обычно нет никакого понимания таких вещей, как вот я буду писать письма политзаключенным, и однажды какой-нибудь политик возьмет да его и отпустит этого человека. Ну, это было бы наивно так предполагать. Но в этом есть очень много человеческого, что как бы от сердца к сердцу, вот так скажем. И что касается денег, ну, это никогда не мало. Их никогда не мало и никогда не много. Это мы знаем всегда.
3: У Великобритании за это лето появились новые белорусские эдукационные, мовные проекты для детей, для дорослых у иммиграции. Есть такие накеронки?
2: Ну, конечно, самое яркое событие этого лета – это купальня. Туда пришли и взрослые, и дети, и даже иностранцы солидарные с нами. Не только, ну как иностранцы, они британцы, конечно, они же здесь живут. Для себя-то они не иностранцы. Но в том числе и разные итальянские мужья наших белорусских женщин или там испанские жены наших белорусских мужчин. Это тоже иностранцы. И следующее событие, которое мы ждем с такой же яркой, это будут уже рождественские гуляния. А пока что пульс нашего внимания прикован к людям, потому что любая страна, в каких контурах бы она ни находилась, состоит из людей. И даже если эти люди вышли за контуры государства или вообще некоторые даже не родились в Беларуси, но называют и ощущают себя белорусами, они тогда примыкают к своим людям, а не к своим. Люди – это их контуры, это их рамка их идентичности. В этом смысле мы как ртуть. Мы распадаемся, разбегаемся по своим делам, а потом снова соединяемся, и нас тогда становится больше, если есть какой-то смысл в том, чтобы показать, что нас много. Мне кажется, что 2020 год уже показал, как много людей.
1: Говорила Татьяна Найден, белорусская громадская деячка у Великобритании.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Україна розібралася з російським маркетплейсом Wildberries і, як я обіцяла, почала біць по складах ще одного буйного онлайн-ринку – Озона.
2: При гэтым Wildberries паскоренными темпами завершає будаўніцтва найбуйнейшого логістичного центра под Мінськом. А склад Озона у беларускай столиці ёсць давно. Гэтыя крупкі так само под пагрозай?
1: Про ризики для Беларусі і про то, ці примусяць такі удары сісті Путіна за стол перамоваў, у ефіры Еўрарадыо паразважаў політичний аналітик видання «Позірк» Александр Класковский.
3: Ну, конечно, это меняет настрои у российском громадстве, безумовно. Коли ранее эта так званая специальная военная операция была нечем далеким, вот, как ранее там это уширые конфликты и так далее, недзе у Африцы там Пригожин займался некими такими справами. А и это не тычалося жыхароў самой России, особливо в великих городов, Москва, там, Петербург, яны жили своим этим забеспеченным шиковным житцем, с ресторанами, там, с разными шоу и так далее. То теперь не только до регионов, але и до Москвы стали долетать эти дроны. Это, безумовно, створяет дискомфорт и, як и отсутность палива, например, эти черги, как то, что пропадает интернет там раз за разом, то бок. Украинцы вывели значную частку российского громадства с зоны комфорта, скажем так. И доходят звестки про то, что и элиты, оточение навод Путина, все более починая, ну, меж собой, конечно, не голосно, але иншим разом и голосно были заявы некоторых довольно видных персонов, где они давали заразуметь, что треба не кончать с этой войной. И Путин, махчима, боится некой змовы, потому что у российской истории не одной че было, что находилась там некая табакерка для неуподобанных цара. Так что там ситуация такая достаточно напруженная. Але знову же питання про то, наколькі российский народ, коли он нават нечем не задоволенный, може выказать это меркаванне. Мы ж бачим, наближаются выборы в Российскую Державную Думу. Там Яблык одиная была партия, якая так вельми осторожно выказывалась у антивоенным духу, и ее просто зрезали, зняли с выборов. Тому про электоральную кампанию выказать свое незадовольнение россиянам практично немагчыма. Ну и потом при всем этом дискомфорте, ведаете, не то, что все там у России становятся противниками войны, такими пацифистами и скировывают гнев на Кремль. До Кремля такая довольно прикметная частка этих турбопатриотов скировывая иншие заклики. Кольки можно цацкаться с этой Украиной, треба давно уже ядеркой бомбануть и таким чином вырашить питание. Так что эти процессы у российском громадстве под уплывом еще более этих дальнобойных санкций, яких называет Зеленский, тут эффект неоднозначный. И думать, еще раз я подкреслю, что завтра все россияне станут такими пацифистами и начнут катить бочки на Путина, я тут не спешался такую выснову робить.
4: Ти приближая гэтае лихо, то, что не только белорусские предприемства сотнями працуют на российскую военку, але и те же самые разбомбленные логистичные хабы Wildberries, а у хуткім часе можа і Озон спрабуюць перабрацца ў Беларусь. Вот пад Мінскам будуецца, ёсць нібыта планы і будоўлі ў іншых рэгіёнах беларускіх, там можа Віцебскай обласці ці яшчэ што-небудзь. І глядзіш пад там заявамі пра тое, што ну ў Беларусь-то не палятуць, гэта атакаваць не будуць, і зноўку займуцца сваёй справай, там абыходам санкцый, пастаўкам всё для СВО і гэтак далей. Але вот факт гэтага, наколькі вот все ж таки ён можа стаць, што гэта будзе апошняй кроплей для украінцаў?
3: Па-першае, наколькі мне вядома, ўсё ж такі маштабы будаўніцтва адпаведных вось гэтых складаў, логістычных цэнтраў Беларусі, не такие великие, как вырашить проблему. У России там на великой территории циклопичного померу эти склады. У Беларуси просто нема магчимости и места, напевно, не будет столько, как у некий относно короткий термин отбудовать отповедную инфраструктуру. Это по-перше. По-другое, еще ж это будуется. И тут снова есть момент такой, что парадоксальным чином на войне Лукашенко и его режим выиграют. Кому война, кому мать родна, то бок нечто на этом можно будет подзарабить. Ну и третий момент, я думаю, что все ж таки, покольки есть контакты неголосные помеж Киевом и Минском, и ободва боки это, в принципе, не утоивают, ну, сутность они не переказывают, или Лукашенко сказал, что от Зеленска до его люди приезжают, и украинские спикеры кажут, что на уровне спецслужбов подтримливается этот контакт. Я думаю, есть певные неголосные домовленности, покуль Лукашенко не перейдет некие червоные рысы во уявлении украинцев, то все ж таки ударов по Беларуси не будет. Але эти рысы, напевно, обмаляванные, Лукашенко доведенные, яны, и он, я думаю, будзе старацца ўсё ж такі іх не перакрочваць.
2: Калі ўлічыць нефармальныя і фармальныя кантакты Мінска і Кіева, задаешся пытаннем, як Лукашэнка можа супрацоўнічаць з Украінай, калі яна вораг ягонага галоўнага саюзніка Расіі, альбо віншаваць украінцаў з Днём Незалежнасці, калі балееш у гэтай вайне за Расію.
1: Паслухаем працяг размовы з Дмітра Лукашука і Александра Класкоўскага.
4: Сёння Украіна адзначае нацыянальнае свята, з якім яго павіншавалі і Святлана Ціхановская, і Лукашэнка. Так вось, Лукашэнка па сваёй традыцыі, завядзёнцы, калі тычыцца справа, як называюць, несяброўскай краіны, звяртаецца не да кіраўніка краіны, а да народа гэтай краіны. Так і гэтым разам ён звярнуўся да народа Украіны, павіншаваў

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Александру Лукашенко амаль 72 гады, і все часе ўзнікае пытанне, хто мог бы стаць яго пераемнікам.
2: Палітычны аглядальнік Юрый Драгахрост лічыць, што ў шорт-лісце 6 чалавек. Сярод іх толькі адзін сынок Лукашэнкі, а яшчэ двое сілавікоў.
1: Аналітык разважае пра тое, якой магла б быць Беларусь, калі б ва ўладу прыйшла кожная з названых асоб. Хто ўсе гэтыя людзі, Юрый Драгахрост расказаў у каментары Еўрарадыё.
2: Давайте паслухаем.
3: Упал на его, упала цаглина, тогда Виктор без шансов. Ну, практически без шансов. У него нема такого ни уплыву, ни посады теперь. Вот. Але кали, умовно кажучи, там, праз год, праз два, праз три, Лукашенко Александр Виктора проведе, як свой час Гейдар Алиев Ильхама, то есть призначить там, я не ведаю, ну, помощником, там, те вице-премьером, те керовником Рады Безпеки, то есть, коли он его будет вести, и в реште решт, махчима, так сказать, урби и орби, что, так сказать, всему аппарату будет обвешано, что вот сын мой пироемник. И в этом сенсе, вот, коли оно будет развиваться так, то Виктор мае великие шансы. Коли батька его назове пераемником. До своего сыходу, до сыходу, и до смерти. Як. И Виктор – это вот вариант як бы пераемка. В смысле, спадкоемцы. Турчин и Круты – это крышечку инший механизм. Это, ну, по-перше, это самые высокие посады. Причем посады с реальной уладой, с реальными аппаратами улады. Есть свой певный аппарат у Дмитрия. Это администрации президента, какой там шмат, что подпорядковывается в регионах, ты там, там, сям. Ну и аппарат урада в руках у Турчина. Они вельми уплывовые люди, так сказать, номенклатуры. Пару годов тому, коли вы памятаете, значит, Лукашенко как-то, ну так, развожал абстрактно вот кого, и тогда он прямо называл и Дмитрия, и Турчина. Они как раз побач были тогда там. Стояли побач с ним. Так что это махчима и як спадкоемца по тестаменту, то есть у Лукашенко кого-то из них як бы распевный час призначить. Але на вот коли вот я кажу, на Лукашенко падает цаглина, его нема, то ну, они оба довольно уплывовые и люди с аппаратами. То есть, коли, умовно кажучи, вот ситуация будет, как в 1953 году, после смерти Сталина, вот, то начинается борьба, и они оба имеют шанс в этой борьбе выиграть. И за кошт своих статусов, и за кошт своего авторитета, сирот, так сказать, мощных людей, и за кошт аппаратов, и те им на вопрос подпорядковываются. Им есть кому загадывать. Я не включаю в этот список Качанова, хотя, хучей за все, вот, умовно кажучи, я кажу, цаглина падает, она по Конституции будет часовой керовницей. Так написано в Конституции. Але я думаю, что по нескольких причинах она не будет. Так сказать, про спевный час. Это, по-перше, у нее нема аппарата своего. То есть у нее высокая посада, но ее никто не подковывается. Окромя там Совета Республики, ну это ничего, это пустота. Вот. И женщина, не та краина. Вот. Значит, и еще пара, которую вот я еще додал, это два силовика. Ситуация может развиваться по-разному. Коли вот я кажу, повторение 1953 года, борьба на версию, то я лечу это не вельми имоверным сценарием, але они махчимые, когда приходят до влады люди в погонах. Але в данном выпадку я назвал именно этих людей, а не, умовно кажучи, там, Кубракова, си, там, барани бог, Карпенкова. Тому что яны вельми авторитетные люди парать, в тем лику и в цивильном. Ну, что тычется вот теперешней ситуации, то посада Вакульчика на вогуле цивильная, кіраўнік апарата ураду абсолютно, так сказать, никаких погонов ён не носит. Вот. И это как бы дае ему опору не только сирот людей в погонах, сирот людей, так сказать, в со зброей. Они невеликие шансы, но они у него есть. Так может скластися, как в том же 1953 году, ну, была имоверность, что выиграет Берия. Хотя, до речи, и по постсоветской вот просторе, вот то, что было в Туркменистане, то, что было в Узбекистане, там так само были после сыходу отповедно Ниязова и Каримова, там были вельми мощные силовики, но их съели. Их съели штатские, их съели цивильные. Ну, понятно, это иншие краины, Азия, так сказать, Восток дело тонкое, но тем не меньше, мы все как бы вышли из СССР, и кого-то этот вариант пужает, кого-то, может, наоборот, радует. Вот. Но так выглядая, что я бы не поставил имоверность ноль, но как бы она великая, меньше, чем вот у Турчина и у Крутого. Ну, я включил так само и Тертеля, у якого перевага то, что он так само мае довольно широкие, скажем так, совязи в аппарате, в тем лику и не только сирот силовиков. И вот мы бачим, он отыгрывает певные на вот дипломатичные роли. Там он лезет не другое МЗС, коли брать, скажем, американский накеронок. Так у него как бы функции больше, чем у Рыженкова. Рыженков он к КНДР летает. А с дедулей Трампом, ну, не на вопрос, но разбавляет Эртель. И плюс аппарат. У него есть свой аппарат, ему подначалены, то есть десятки людей, которые просто его подначалены. Ну, весь аппарат КГБ, как по всей Украине. Один у него недохоп с пункта глядения вот этого споборничества. Это то, что он этничный поляк. Беларусь не та краина, при всей, так сказать. Может быть, миновито тому, что у нас как бы национальная сведомость не настолько бы развитая, но миновито тому, ну, вельми мало имоверно. Все остальное у него как бы, может, и складывалось бы не кепско. Але, ну, вот это, как мы под поляком.
2: Вы слухали палітычнага аглядальніка Юрыя Дракахруста, які паразважаў пра тое, хто можа стаць пераемнікам Лукашэнкі.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година Беларуси, 19-я у Польши.
3: У Варшаве проходит акция «До дня незалежности Украины». Помер выбитный польский письменник белорусского походжения Игнат Карпович. Вышла книга про еврейскую историю Витебска.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: У центра Варшавы у этой хвилины проходит масштабная акция, примеркованная до Дня Незалежности Украины. У программы промовы громадских и политичных деятелей культурное выступление. На ивенте теперь находится наша журналистка Марина Савицкая. Марина, витаю. Что отбывается теперь на пляцовце?
4: Витаю. Так, это уже можно почуть промову от представников разных краин. Тут сегодня гучат и польская, и украинская, и английская мовы. Каля у самой площади замка, где отбывается непосредственно ивент, вельми шмат украинских стягов, блакитно-желтых, але что радует, есть, конечно, и наши белорусские червоно-белые. Зауважно, что людей еще до этого же притягивает это свято, День Незалежности Украины, сегодня тут вельми шмат людей, и показально, что так само традиционно уже для инициативы Евромадан Варшава тут на ивенте сегодня получаются как политичные промовы, так уласно и концерты. Чекаются выступы гуртов Зиддана и Даха Браха. Таким чином надирается супольность и солидарность разных краин. У Тимлику, что не можно не радовать и Беларуси. Так само. Марина Савицкая за Варшавы, за Дня Незалежности Украины.
3: Дякую, Марина. Сумная новина. Сегодня помер Игнат Карпович, один из наиведомейших сучасных письменников Польши. Про его смерть поведомило выдавництво «Литератское», отзначивши, что он вывел польскую литературу у новое вымерение. Письменнику было усяго 50 годов. Игнат Карпович народился в Белостоку, а первые годы жил у вёсцы Случанка за 15 километров от белорусской мяжи. Мои батьки походили с вёски, что неподалек от Белостоку, якая называется Случанка. И моя первая мова, хотя теперь уже не могу оценить, якая была моей первой, але мне сдается, что моей первой мовой была белорусская, казал ён. Родный дядька письменника, знаный белорусский мастак Лявон Тарасевич. До інших тем. У США побачила свет выдание «Витебск у минулым. История, мемуары, разбурения». На 402 сторонках книги авторы представляют шматгранную картину еврейской громады города от ранней ее истории до знищения у 1941 годе, поведомляя Белорусский институт публичной истории. Еврейские гандляры упершиню прибыли у Витебск у середине 1500-х годов, коли регион уваходил у склад Речи Посполитой ободвух народов. У 18-м стагодзе ён стаў буйным цэнтрам яўрэйскай адукацыі і духоўнасці. Сярод іншага ў кнізе расказваецца пра наступствы рэвалюцыі 1905 і 1917 гадоў. Ёсць таксама раздзелы, прысвечаныя некаторым вядомым прадстаўнікам горада, у тым ліку Марку Шагалу. Арыгінал кнігі выйшаў на ідышы яшчэ ў 1956 годзе, а цяпер выданне ўпершыню стала даступным па-англійску. На криминальную тематику. У Литву с Канады прибыла посылка с пирожными и цукерками, внутри их нашли марихуану. Затриманы подозреваные в контрабанде наркотиков, белорус и украинец. А в этом поведомила литовская мытня. Один из их подозревается в организации, а другие у саудели у организации контрабанды наркотиков. При пиратрусах у домах ободвух нашли великую колькость наркотичных сродков и психотропов. У белоруса забрали документы и отпустили после допыту. И он подписал обязательство не покидать Литву. Украинцы арештовали на 3 месяца. За контрабанду наркотиков у буйным померы у складе группы у Литве погрожая до 15 годов позбавления воли. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сегодня у вечера на нашем белорусско-польском помежье панує переважно облачное с прояснениями на дворе. Зараз температура поветра от +15 до +17 градусов. Магчимы невеликие опадки в регионе. Ветер полночно-заходний умеренный от 5 до 10 метров за секунду. Температура ночи чекается от 9 до 12 градусов тепла. Будет в облачно. Синоптики истотных опадков не прогнозуют. Температура поветра завтра днем в складе от 19 до 21 градуса со знаком плюс. На берестейшине теплее до +25 градусов. Чекается в облачное на дворе. В основном без опадков. Атмосферный тиск будет крыху выше за норму.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 24 жнівня, понеділок. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував виключно приємні емоції. Так само, принамсі, з нагоди початку чергового працовного тидню. До речі, апошнього працовного тидню гэтага лета. Але нічого страшного, сумувати не будемо. Саме лепше наперед, будемо сподіватися. У любим випадку, при видатного настрою, приємного усім жадаю Білоруської радіорації. Я, Кирил Малаховський, у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться, легкого депривного шляху поважане, будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Змітер Войтюшкевич уже співає своїх бадях для нас з вами. Гэта верная прикмета того, что тягом ближайшей годины будем бавить час с допомогой якостной, приемной и цікавой музыки, як завжди на вольных хвалях и не только. Далее нас у радой кулисах чекают Lady Punk, Martin S, Ozzy Osbourne, Reha, Boombox да іншие выбитные выканавцы.
5: Загадычные сябры.
2: Уже літерально праз 9 хвилин почуем з вами Якуба Сушинского у передачі «Глянь, Маширей». Крышечку позднее, а 20.30 поводле белорусского часу, прогучить фелітон рации. Заставайтесь с нами, будьте цікаво.
5: Схавая от дажу, деда мудрого разваги, будем слухать до зары, мы веселые бадю.

0: радио «Рація». «Рація».
1: Гляньма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанні Якуба Сушинского.
2: Одного короткого анонсу оказалось достаткова, каб спаралюжаваць найбуйные квитковые агрегаторы у свете. И гэта змусіла топ-менеджеров голливудских студий у гигантов пераглядеть графики релизов галоўных фильмов году. Якуб Сушинский ля микрофону, у гэты рацыйны вечер з вами аматары перадачы «Гляньма шырэй». Сапраўдны лічбавы каляпс адбыўся ў гэтым вікэндзе, калі студыя Warner Brothers выпустила адмысловую праграму ранняга доступу «Дюна Insider» і ў адначасі дала свету новую замануху тізер трэцяй часткі, які ўтрымліваў наўпроставы заклік набываць квіткі на эксклюзивные попередние показы и стартовые сеансы в формате IMAX 70 мм. После чего реакция аудитории раптом

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Украина отзначила 35-годие незалежности. У белорусской больницы после 6 годин чакания приему помер пациент. У Беларуси выбрали птушку наступного года.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: 24 жнивня Украина отзначила 35-годие незалежности. Пятый год краина живе во умовах полномасштабной войны, але протягивая змагаться за свою свободу. Во Украине застаются и белорусы, журналисты, правооборонцы, активисты. Про свое житё там, войну и планы допомагать украинцам расповедая журналист из Беларуси Андрей Медведев.
4: Коли мне погрожала небезпека в Беларуси, и я вымушенный был покинуть свою краину, Украина меня приняла. Украина надала мне притулок, притулок не у юридичном сенсе, а в том, что я тут смог жить, певную допомогу, и навод праца знайшлася, и тому я, коли ось раз літерально несколько месяцев, там, ну, навод не пройшло полгоди моего життя в Украине, на ее напав величезный сусед, Россия, полномасштабную войну распочала.
3: Андрей збирается и надалей допомагать Украине и украинцам.
4: Тут было вельми шмат белорусов, тих самых утекачов политичных, как и я, але большая из них почала рухаться далей на Захад, у Польшу, у Литву, у Немеччину, у іншої країни. Для мене ж було неяк так трошки виглядало, як ніяка здрада, коли я ось эту Україну, яка мені притуліла, коли мені було тяжко, зараз покинув у складаній ситуації. Тому я залишився в Україні.
3: По словах Медведева, докладная колькасть белорусов, что зараз живе в Украине, невядомая. Першая за долгий час вызволение захопленных территорий отбывается литерально зараз. Удары углыб российской территории так само демонструют свою эффективность. У гэтым перакананы белорусский журналист, який стала живе в Украине, Олесь Минов.
5: Ну, на самом деле, змены такие досы захрунтовны агулом, бо, по-перше, динамика фронту, мы бачим опошние новины, там, с конца липеня, у жнивня, что сапраўды пераломилась эта тенденция, якая была летняя с початку полномасштабной войны, калі Россия захопливала и захопливала новую территорию. Впершыню за долгий час Украина вызваляет территории, причем она их вызваляет, ну, не в номинальных колькостях, а уже, ну, там, десятки, нават сотни километров, это не может не радовать.
3: Полномасштабные военные деяния в Украине протягиваются с лютого 2022 года на паўднёвым и усходнім кірунках. Официальные мирные перамовы помеж боками конфликту на дадзеным этапе не вядуцца. До белорусских поведомлений. У приемном отделении Борисовской больницы номер 2, что у Минской области, помер мужчина. Его свояки виноватят во всем отсутность своей часовой медицинской допомоги. Про это в соцсетках написала унучка померлого. Девчина каже, что ее деда Владимира Ткачева доставили у приемный покой каля 9 годины ранку. Каля 12 годины его оглядел доктор, после чего мужчине поставили кропельницу. Доктор позднее не подыходил, хотя пациент скардился на здранцвенне руки и задышку. Мы чакалі 6 годин. У 18.40 у яго почалася пена з рота. Только тады яго забрала реанимация. 6 годин без допомоги. Гэта халатность, якая каштуе життя. Абураецца дзяўчына. Пазней яна написала, что дед помер. Дзяўчына звертается до Минздоровья с патрабаваннем провести проверку. Перший наместник начальника галоўнага управления по ахове здоровья Менскага аблвыканкама Ірына Лобах подтвердила выпадок и поведомила, что у больницы почали службовую проверку. До іншай темы. Выборы птушки наступного 2027 года, якія закончились у Беларуси, проходили под эгидой науково-практичного центра Национальной академии наук по биоресурсах. Удельники могли проголосовать на 5 онлайн-пляцовках за одну из 4 птушек кандидатов. Апошний день голосования был 23 жнивня, поведомляет телеграм-канал «Дикая природа побач». Было собрано 4172 голосы. Первое место заняла Шурка Пшалаевна. На другим оказалась качка-чырка. Чайка-рыбачка заняла третье место, а четвертое – великий баклан. Шурка-пшалаедка, якая прыйдзе на змену птушцы 2026 года, чорному буслу – чырвонакніжная пералётная птушка. Гняздуецца у норах, сустракаецца па ўсёй Беларусі, але часцей на поўдні. Колькасць яе паступова расце праз пацяпленне клімату. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 16 градусаў, магчыма невялікія ападкі ў рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 5 да 10 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 9 да 12 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градуса са знакам плюс, на Берасцейшчыне крыху цяплей да 24 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, у асноўным без ападкаў, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
2: Вітаю, шановна, сьогодні 24 жнівня. Понеділок, щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції, принамсі з нагоди початку апошнього працівного тижня гэтага лета. Видатного настрою всім жадаю Білоруська Радіо Рація. Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім, хто зараз за стерном знаходиться у гэты позній час. Будьте осторожними та уважливими на дорогах, поважані. Приємного та легкого вам шляху разом з нашими вольними хвалями Білоруського радіо Рація, де ми будемо ближайшою годиною бавити час допомогою якісної та приємної і цікавої музики. Як доказ моїх слов, уже гурт «Крамбамбуля» співає для нас свій вельми смішний цікавий трек «Продай коня, купи вина». Далі нас чекають Дітюки, Джей Морс, Адель, Авіас та інші вибітні виконавці. Літерально про 9 хвилин почуємо з вами передачу з архіва «Ніву виконання» Яна Морданя. Кришечку пізній разом з Урсулей Шубдей будемо вандрувати уздовж довоєнної мяжі поміж Польщею і Білорусією. Буде вельми цікаво, заставайтеся з нами.

0: это все про Америку. И он был сапраўдны белорусский интеллигент, сапраўдны литвинский интеллигент.
1: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
2: Помощь нашим белорусам, політзаключеним, сім'ям.

101.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация кроп.ком.

0: Русское радио Рация. Рация.ком.
1: Весна у ей рухах, весна у ей спевах, не бойся, послухай,